0: мягко скажем, скромный состав. Насколько я помню, поутру просыпаются еще и жучки, и паучки, а не только детки и ветки. Но, с другой стороны, мы еще и не дотянули до рассвета. У нас 3:02, мы пережидаем. Наша московская ни рыба, ни мясо. Ночь вроде бы должна закончиться, но пока нет. Утро вроде как должно начаться, но он тоже не случилось. Поэтому давайте уже по самому верному пути. У вас точно уже доброе утро, вы уже на работе. Привет, большущий! Отличного вам дня! Вам добрейшего дня и даже приятного аппетита, коль время обеденное. А вам уже желаю доброго вечера, конечно же, не забываю вам вступление в добрую ночь, догоняйте нас. В общем, в разное время живем, как всегда, но я полагаю, что в наших силах сделать, чтобы оно в любое время было отличным. Мить Фомин прямо сейчас никому, ну, так себе секрет, я бы сказал, секрет Поли Шанеля на многомиллионную аудиторию. Еще люблю от коллектива Астудио, Стас Пьеха, несовместимая любовь, а также появится группа Руки Вверх и Мари Краймбрери. Уходи и давай не ждать соответственно. Меня же зовут Дмитрий Лебедев. Ждать меня тоже не нужно, за мной не застрянет. До 7 утра буду появляться между песнями, чтобы быть в вашей компании и чтобы все у нас было хорошо. Привет!
1: На русском радио.

0: Я думаю, что строго предъявлять Ханне за то, что прогноз неточный, это, знаете ли, было бы преувеличением все-таки проблемы, поскольку мы к синоптикам уже привыкли, а тут плюс-минус неправильно. Да, в Москве, конечно, не целый день дожди, в последнее время образовалась нормальная погода. Разочек ливанет, и все. И то, возможно, не в каждом районе. Мне на личном вокзале, конечно же, достаются все осадки, но ничего. Летний дождик нравится. Вот с осенними будет проблема. И то в сентябре обещают нам теплую погоду. Там тоже все будет хорошо. И вообще все будет хорошо. Ну чего вы, это же русское радио. Мы почти в двух шагах от рая. Конечно же, с легкой подачи Максим. «Мой рай» называется следующая песня. «Улетай» от Александра Панайотова. Из любимого на русском еще встретится группа «Блестящий» и «Зиверт». И если «Блестящий» со своей песней «Пальмы парами», то «В городе лето» от «Зиверт» — это версия коллектива «Ума Турман». Мне лично нравится. В диско-версии она звучит гораздо веселее. Всем-всем-всем по-прежнему желаю либо же заканчивать рабочий процесс, как выяснил, в столе заказов многие об этом мечтают. Ну, а если вы еще только-только проснулись, доброго вам утра. Вам доброго дня, а вам уже доброго вечера. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Что слушает страна? Русское радио.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Что я обычно делаю на работе? Устаю за деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ну, не знаю, не знаю. Многие из нас еще не слышали, как поют дрозды. И вообще, куда подевались остальные птахи? Например, знаменитые в средней полосе соловьи. Чего одни вороны-то? Зачем каркать? Опять накрыл Москву этот дождь. Может быть, пройдет мимо. Уже об этом сегодня говорили. Но нет, все как заведенные. Давай портить нам конец августа и начало сентября, надеюсь. Мы все рассчитываем на дамские катаклизмы. Девушки, не подведите. Лето формата девичьего нам очень и очень нужно. Во-первых, многие еще не догуляли под солнышком, не получили свою долю пигмента, а витамин D, он крайне важен. Потому что потом уже каркай не каркай, а солнце в Москве редкий гость, ниоткуда будет взять. Поэтому мы отдыхаем последние денечки, получаем удовольствие от всего, быстренько работаем, а потом в парк, если есть рядом. Если нет, то выдвигайтесь куда не рядом. В общем, надо дотянуть до выходных, и уже будем получать удовольствие по полной. А сегодня, как всегда, работаем продуктивно, и я надеюсь, что все у нас обязательно получится. Я бы все сайты под названием безнадега.ру позакрывал, потому что это как-то вообще с концепцией русского радио не вяжется. Но, с другой стороны, как мы неоднократно обсуждали, у Иванушки Интернешнл такие художественные образы.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Мне кажется, вот такой саундтрек нужно включать в ЗАГСе, а не всем полюбившуюся песню от Юлианы Карауловой «Ты не такой». Потому что, ну, там какие-то двойные смыслы, а здесь, пожалуйста, получайте откровенно от девушки, любимому мужчине. Красота же. Скажете, в обраточку надо бы что-то запустить. Да все остальные песни посвящены девушкам. Это мы, парни, страдаем от недостатка внимания к нам в плане музыкальном. «Чай вдвоем» на русском радио буквально через пару секунд. «Ты не одна». CO2 появится от коллектива Артика и Асти в компании с DJ Smash'ом. Также будут корни, хорошо знакомые вам. Ты узнаешь ее гладиолусом, если мне не изменяет память, а мне не изменяет память только на этой песне. Ну, грех не запомнить. «Самолеты» — новиночка от Юлианы Карауловой. По-прежнему нравится, потому что лето за окном, а вайб абсолютно точно соответствует. Ну и не грусти, а Дмитрий Колдуна тоже в ближайшее время из любимого на русском. Я абсолютно с ним солидарен, грустить не нужно. Более того, надо бы почаще улыбаться. Ну уж как получится. Закругляйтесь с работой те, кто всю ночь вместе со мной. И, конечно же, приступайте к работе, кто только-только оказался на рабочем месте. Я в любом случае желаю всем разного времени, но чтобы оно было добрым, все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: вкуса.
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
1: Русское радио.

Ну, во-первых, конечно, уходить это непросто и вообще, но очень не рекомендуем. Давайте уже, как говорил кот Леопольд, жить дружно. Это как минимум. А как максимум, разумеется, относиться к друг другу с каким-то тщанием, что ли. Не знаю. Попробовать все же узнать человека, с которым вы решили прожить эту жизнь. И, может быть, все станет полегче. Без нюансов не обойдется. Компромиссы очень даже нужны в отношениях, но, с другой стороны, они очень несложные, если любишь человека. Ну, а если вдруг не получилось, и все случилось, как у Виктории Дайнека, то, как минимум, по вводным, которые эта девушка нам предложила, нужно, как минимум, светлое время суток, потому что разглядеть глаза и губы, требуется небольшое хотя бы освещение. Ну, хотя бы лампочка Ильича. Но речь была об улице. Я надеюсь, что сегодня нам сюрпризов погоды не предоставит, и вы вполне себе спокойно и сухонько будете перемещаться к рабочему месту. Вы уже, конечно же, находитесь там, где вам предстоит отработать сегодняшний день. Я очень надеюсь, что у вас уже все спорится. Вам также желаю доброго дня, вам доброго вечера, ну а нам уже утро доброго, раннего. Не знаю, кто в это время просыпается, но пусть у вас все будет хорошо. Можно даже слегка пританцовывать, главное не сильно топать, чтобы соседям снизу не доставить дополнительных неудобств. А вдруг и во вторую смену. Сергей Лазарев на русском радио. Танцуй, Китана от Бандерас и что-нибудь еще из любимого на русском исключительно для вас. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До 7 утра я точно в вашей компании. На русском радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Интересно, у меня одного самая любимая домашняя одежда выглядит так, будто я ее в мусорном баке откопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: И надо сказать, что это знание нам никогда не помогает. Под нам я имею в виду мужскую половину человечества. Как нам вклиниться и узнать, что значит это дамское «иногда»? Когда именно, как пела Алсу, она... чем-то одним озадачено, когда другим, а когда третьим. Я уж не говорю про это пресловутое «иногда мне кажется». Слушайте, от этого «кажется» не спасет ни один пароль на смартфоне. И когда девушка увидит, что вы поставили коллеге, женщине, смайлик после сообщения, все, придется нести ответ. Или ответственность, я уж не знаю, насколько вас напрягут. Но в любом случае, я надеюсь, что у всех все будет хорошо. И взаимопонимание, да, даже между разными планетками, все равно возникнет. Прямо сейчас свежая песня от Нюши в компании с Кинг Конгом, называется «Непогода». Версия, да, хорошо знакомая вам песня, но с отчетливым добавлением от себятинки. Приятный вполне. 4.46 на наших раскрадийных. Я надеюсь, вы же не забыли, что просыпаться с улыбкой, ну и спать сонный же всегда приятней. И очень хорошо скажется на рабочем дне. Но во сне вы себя не контролируете. Даже если вы хмурились, никто вас не упрекнет. Но если уж проснулись, давайте уже приводить лицо в порядок, и тогда все будет отлично. И по мнению коллег, потому что приятное лицо видеть всегда лучше, нежели в обратном направлении шагать. И потому что в целом вам будет приятнее. Вы же помните, как говорил, конечно же, великомудрый енот: от улыбки станет всем светлей.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Да, мамочка – это единственный человек, в честь которого не нужно в интернете искать праздники. Безусловно, существует День мам, но мы каждый день благодарны мамам, каждый день их очень любим до Луны и обратно. И, конечно же, не устаем благодарить и передавать приветики, кстати, по утрам Русского радио. Мамуль, привет тебе большущий.

0: Касательно праздников, то сегодня День благодарности собаке. Вот какой. Не забываем о наших братьях меньших. Вовсе не по разуму, а пока по размеру, хотя, вспоминая его кадала, наверное, до него и не все перерастают в определенном возрасте. В общем, собачкам большущий привет. Где еще искать такой преданной дружбы? Вот скажите вы мне. Праздники Испании у нас сегодня выделились, к слову говоря, не одними российскими. Праздник томата сегодня. Сегодня томатина называется. И я былчи подумал, что поздравим гаспачо с тем, что сегодня день томата, но, как оказалось, это целый испанский фестиваль, и также известный как битва томатов. Боюсь себе представить, кто в кого томатами бросает. Надеюсь, до нас ничего не долетит, потому что, во-первых, у нас песни только самые лучшие и самые любимые, исполнители такие же. Не за что нас забрасывать ничем, даже помидорками. 5.04 на наших раскрадийных. Раннее утро продолжает свое путешествие по планетке, и в том числе по столице нашей родины, Москве. Москве большой привет и пожелание раннего утра. Вам, как всегда, и доброе утро, и доброго дня, и доброго вечера заодно. Ну, а вы подтягивайтесь, или, если хотите, поспите еще, вы у нас в отстающих. Мы же будем ломать голову ни над чем, а над большим и светлым чувством. Затея, опять же, не моя, Жасмин, конечно, подсуетилась. Полтона от Мити Фомина, Монокини с песни тикает. И что еще? Наверное, еще пару песен в ближайшее время добавим от «Елки» и от «Five Star Family» «Около тебя» и «Многоэтажки». Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я, конечно же, как обещал, до 7 утра буду в вашей компании. Вперед!
1: На русском радио.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: По всем показателям вообще приятное исполнение от Евы Польной. Нежно ее любим. И тем не менее, хотелось бы сказать, мне кажется, ни она, ни я не являются профессионалами в хиромантии. Да, и вообще ладони у всех разные. Вполне возможно, что иногда просто-напросто полезно выбираться за территорию этой плоскости. Возможно, все самое интересное как раз за пределами ладони. Но, опять же, я не настаиваю. Может быть, для человеческого счастья нужно ровно то, что на ней на ладони умещается. Этому и была посвящена песня практически от Евы Польны. Следом группа «Серебро». Вот здесь действительно чего-то не достает. «Мало огня» называется трек. Билетик в кино от Иванушек. Не забываем, кстати, посещать. Много премьер намечено. Ну, правда, не на конец августа, а на начало осени. И, тем не менее, напомнить никогда не лишнее. Появится также Александра Воробьева и группа «Тестостерон». Здесь совсем запутанная история. Это не женщина. Это беда. 5.28 на наших раскрадийных. Это, конечно, не беда. Я понимаю, что вам хотелось бы, возможно, поспать до 6, до 7, а, строго говоря, до 10 поваляться было бы совсем круто. Но если кому-то рано на работу, приятного вам подъема, и пусть у вас все будет хорошо. Равно как и у вас. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера заодно. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Руководить – это просто не мешать хорошим людям работать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Нет, я, конечно, железный оптимист, но, тем не менее, даже меня иногда удивляет. Ну вот до какой степени можно носить очки с розовыми стеклами? Валерия, уважаемая, тут с будильником не всегда удается договориться, а вы тут целые часики. Возможно, даже настенные. Да кто же знает, с кукухой тоже как вариант. А с кукухой договориться, как вы понимаете, не всегда выходит. Все зависит от состояния, от погоды, от Меркурия, в конце концов, того бракованного. 5.46 на наших раскрадейных. Конечно же, улыбаться не забываем. Как всегда, улыбка нас вручает в любой ситуации. На отдыхе или на работе это уже дело десятое. Все зависит от того, как мы будем относиться к процессу. Как к вдохновению, так и к рабочему, конечно же. Если со святой верой во все хорошее, то я счастливый, как Григорий Лепс. Если, конечно же, все то же самое, но коннотация меняется, и практически вера не менее святая, но во все плохое, ну, наше соболезнование, ничего хорошего не получится.
1: На русском радио.
0: Да, русское радио, как всегда, лучший саундтрек вашей жизни, и поэтому не рекомендую в течение дня отключаться. Напротив, сделайте погромче, и все обязательно получится.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот во всяких делах желтой прессы я, конечно, не просто не силен и вообще мало этим интересуюсь. Но, с другой стороны, иногда все-таки подмывает. Раз Наталья Подольская и Регина Тодоренко закрепили себя как подруги в течение песни, я решил проверить, правда ли подруги. Ну, знаете что, мне искусственный интеллект ответил, что у них теплые отношения, восхищаются творчеством друг друга и открыто говорят о взаимной поддержке. Ну, серьезно, ребенка, что ли, нашли в моем лице? Все вот это соответствует, скорее, приятельским отношениям, когда за 2 километра изображают поцелуй и все остальное. Я очень сильно надеюсь, что у вас не так, но дружбой это, конечно, не назовешь. Либо поправьте, пожалуйста, информацию в интернете, либо же я отказываюсь верить, что стали окончательно и бесповоротно подругами. Но, опять же, субъективное мнение, оно таковым и является. Оно мое, и ничего с этим не поделать. А вот, товарищи Артур Пирожков и Хабиб, вот как их нелегкая свела, я не знаю. У меня нет мнений на этот счет, но мед вообще крутая тема. Полетели, вот Филипп Киркоров, то уже очень скоро. Трек в исполнении Алсу абсолютно новый, под названием «Чужая» и «На ладони линия» от Стаса Пьехи, ближайшее из любимого на русском. Меня же зовут Дмитрий Лебедев, ведь обещания свои выполняю. Сказал, до 7 утра буду между песнями, вот и буду.
1: На русском радио.
0: И все равно, не люблю кривить душой, моя самая любимая песня про мед от Винни-Пуха. Там, конечно, больше про горшочек, но был же мед. Был совершенно точно. Так что чего-нибудь вам сладенького помимо всего. Ну и главное, чтобы все у нас с вами было хорошо.
2: Она

0: что?
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
3: Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Русское радио». Все будет хорошо. Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
0: «Русское радио».
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Нет, ну, если, конечно, взять за основу, как отпетые мошенники, расплывчатые на что-нибудь, то тогда, конечно, девушки, в принципе, одинаковые. Но если посмотреть правде в глаза, то каждой девушке индивидуально хочется чего-то своего особенного. И попробуй влезть в эту красивую головушку. Да никогда. Поэтому нужно какими-то хитростями выманивать мысль о заморочке из девушки. Ну и вообще, я вам скажу так, вне зависимости от цвета, конечно же, как и пели отпетые мошенники, у девушек есть свое предназначение в этой жизни. И самый распространенный паттерн, если мы говорим о девушках не заграничных, а девушках русских, это коня на скаку и в избу горячую. А все остальное уже как-то бонусом. Наверняка там уже появятся и айфоны, и все остальное. Не стану гадать, как я уже и сказал, все равно это дело бессмысленное. Лучше послушаем самих девушек, они наверняка нам что-нибудь действительно из сокровенного изложат. Слава, я Анна Семенович, на Русском радио, уже вышеупомянутый. Девушки не заграничные. Columbia Pictures от Бандерас появится. И абсолютно свежая песня от Александра Шоуа называется «Навстречу с тобой». Я иду навстречу с прощанием непосредственно. Еще минут 20 буду в вашей компании. Не потому что больше не хочу, а потому что время вышло. 6:30 ровно на наших раскрадийных. Нам и вам раннего утра. Вам не такого раннего. Но, как всегда, конечно же, не менее замечательного. Вам добрейшего дня и доброго вечера вам.
1: На Русском радио.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Ну, не знаю, может быть, я, конечно, предвзят и привык слушать Александра Шоу в пределах не пары, а там никогда ничего хорошего не было. Ну, нет, музыка была прекрасная, а вот в отношениях там полнейшие нелады. И сейчас я еще не понял, в новой песне Александра все хорошо или так себе. Я не знаю, поприветствую Тимур Бодрова, может быть, он прояснит. Привет, Тимур.
1: Доброе утро. Звучит он жизнеутверждающе. Я всегда с тобой. Кажется, что счастливый конец неизбежен. Долго и счастливо, как мы любим.
0: Ну вот, уважаемые друзья, пришло само внимание. Мне не хватило внимательности. Я послушаю с вами в следующий раз. Ну а Тимур, ты на сколько остаешься?
1: Так, с 7 до 11 буду радовать.
0: Ну, круть, музыки хорошей разной у нас предостаточно. Я думаю, что светлых мыслей насыпешь между...
1: Обязательно.
0: Тогда пока.
1: Спасибо, хорошего дня.
2: На русском радио. Реклама на русском.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: радио. Лето.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Откуда у царя комплексы?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Спецборт МЧС прилетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших во время пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе, который находится в 15 километрах от города Свободный. Ранее на территории комплекса произошел пожар. Причиной возгорания мог стать взрыв бочки с метанолом. В результате инцидента пострадали более 130 человек. И к другим темам. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с «Вашингтон-Пост». Подробности он даваться не стал, передает «Коммерсант». Ранее сообщалось, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в московский аэропорт Внуково, а у российской стороны на эту неделю не было плана встречаться с представителями властей США. В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного дохода для самозанятых с 2 миллионов 400 тысяч до 4 миллионов 300 тысяч в год, пишет ТАСС. Депутаты считают, что новый лимит позволит самозанятым работать легально и не уходить в тень. В 2025 году Совет Федерации предложил рассмотреть досрочное завершение эксперимента с налогом для самозанятых уже в 2026 году вместо 2028. По словам сенаторов, компании оформляют сотрудников как самозанятых, чтобы экономить на налогах и страховых взносах. По данным исследования, 63% россиян регулярно обращают внимание на выгодные предложения при покупках, и лишь 11% задумываются об экономии только перед крупными приобретениями. Если после оформления заказа на маркетплейсе товар становится дешевле, 29% отказываются от покупки и оформляют заново. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Ну что, просыпаемся, включаемся, заряжаемся. 26 августа на календаре, день называется среда. Ну и давайте так, пусть сегодня все у вас складывается легко. Светофоры горят зеленым, начальник хвалит, а чашка кофе кажется бесконечной. Мы на русском радио радуем вас лучшими песнями, так что выше нос. Этот день принадлежит вам. Доброе утро!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСС СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
7: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
8: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка. И что-нибудь вкусненькое к чаю.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
11: Сладкий вкус.

0: Все так. Если звезды сегодня не в духе, пообещали вам неожиданные траты, упадок сил, мы просто обязаны взять инициативу в свои руки, потому что гороскоп — это не приговор, это всего лишь один из вариантов развития событий. Тем более с русским радио вас всегда ждет фантастический день. Доброе утро!
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто в выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
14: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
18: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Уверен, вы все видели, в какой шикарной форме Зиверт. Пресс, пластика, энергетика бешеная. И, по-моему, секрет всего этого раскрыт. К спорту призывает нас артистка, мол, бери кроссовки и беги на пробежку. Ну, впрочем, если от слова «спорт» у вас сводит мышцы, тогда давайте включим альтернативный фитнес, например, танцы на работе. Ну, или бег глазами по монитору.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: И у нас, друзья, сегодня без преувеличения великий праздник, близкий к сердцу каждого жителя нашей большой страны. Дело в том, что именно сегодня, 26 августа 1770 года, в России была опубликована самая первая научная статья о пользе картофеля. Да, представляете, когда-то людей приходилось научно убеждать, что жареная картошечка с грибами или пюре – это вкусно и полезно. Так что, если вы сейчас думаете, чтоб такого приготовить на ужин, официально празднуйте крахмал, углеводы и чистая радость, сегодня одобренные самой историей.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с «Офис Мак».
6: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Это Марго на Русском радио. О том, что настоящую любовь, искренность нужно оценивать исключительно по реальным поступкам человека, а не по его красивым словам. Так что, если сегодня кто-то вам пообещал свернуть горы, это здорово, это замечательно, но все-таки чашечка кофе, принесенная в постель, говорит о любви гораздо громче.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Началась эта история давным-давно.
0: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
2: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
0: Главный замес года.
2: Это что за медвеёж?
0: Возрастное ограничение 6+.
2: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
0: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
14: Деньги не вес. Лишними быть не могут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Что слушает страна?
16: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
15: Русское радио.
16: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
15: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действия водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившие в силу наказания, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России. Ростово-Доканал предупреждает о плановом отключении холодной воды сегодня в Железнодорожном, Кировском, Октябрьском районах из-за замены напорного коллектора по улице Тимошенко. С 9 утра до 9 утра завтрашнего дня будет прекращено водоснабжение по улице Аганова, Собиной, Тимошенко, Дебальцевской, Таганрогской, приулку Госпитальной, Ландшафтной, Вавиловой, Особиной. На заседании штаба, которое провел замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, обсуждались меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения на избирательных участках региона. Энергетические службы полностью готовы к работе в усиленном режиме, а это 585 бригад, насчитывающих свыше 3000 сотрудников и около 1500 единиц спецтехники. В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Летнее утро с Тимуром Бодровым.
4: Да, как известно, человек формирует не только среда, но и другие дни недели. Но именно среда сегодняшняя, та самая маленькая пятница, так приятно, согласитесь. Потому что в понедельник и вторник мы героически преодолевали, а сегодня переломный момент, экватор трудовой недели. Встречаем этот день с улыбкой и музыкой на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
7: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Да, забери меня, просит Марфа, и мы тогда объявляем срочную эвакуацию, из сонного утра. Да, друзья, закрываем глаза, переносимся туда, где сейчас жара, теплый песок, шум прибоя и никаких дел. Да, пусть ваш рабочий стол на пару минут превратится в шезлонг, а чашка чая в тропический коктейль. Да, русское радио забирает вас на курорт отличного настроения, и обратных билетов у нас нет.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Елка и инструкция по созданию правильной внутренней погоды. Греть счастье, по-моему, это вообще очень полезная суперспособность, особенно когда вот осень неизбежна. И да, греть счастье — это значит защита от чужого негатива, экономия на сладком, покупках импульсивных и, конечно, полная энергозависимость. Красота!
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Ну, рассказывайте, а верите ли вы своим снам? С одной стороны, сны — это что такое? Это генеральная уборка в голове нашей. Ну, там, мозг раскладывает по полочкам впечатления дневные, мысли, может быть, даже и страхи. А с другой стороны, сны иногда так точно подсказывают ответы на сложные вопросы, что, да, невольно начинаешь верить в их скрытую мудрость. А я вот, знаете ли, мечтаю, чтобы можно было программировать свои сны. Значит, загружаешь в голову фильм, который не успеваешь посмотреть днем из-за работы, и класс, чудеса. По-моему, это мечта любого современного человека.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Офис-маг. Офис-маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804.
4: 0+.
5: Да что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: 26 августа на календаре, друзья, и сегодня у нас законный, абсолютно официальный праздник имеется. Значит, сегодня Международный день актера. Ну, вы помните, да? Весь мир театр, люди в нем актеры. Короче, есть повод примерить на себя главную роль, новую роль, устроить бенефис посреди серых будней, а может быть даже и вообще спрятать маски и побыть собой. В конце концов, самая сложная, важная роль в этом мировом театре — это роль самого себя.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль 18 копеек и составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро также вырос на 1 рубль и 8 копеек и составляет 98 рублей 52 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
16: Отключили горячую воду. Поставил кастрюлю, чтобы нагреть воду на плите. Задумчиво посолил.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
18: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
19: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
0: Только любимая.

сельхозпроизводителей. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что дефицита дизеля в стране нет. И к другим темам. С 1 сентября в стране вступают в силу новые правила банковского контроля, которые должны усилить защиту клиентов от мошенников. Одно из нововведений затронет банковские карты. В стране создадут единую базу выпущенных карт, включая ранее оформленные Visa и MasterCard. На одного человека установят ограничение в 20 действующих карт. У россиян будет год, чтобы выбрать основные продукты, после чего карты сверх установленного лимита смогут заблокировать. Российским школьникам запретят использование мобильных телефонов во время занятий с 1 сентября. С нового учебного года вступает в силу ведомственный приказ, закрепляющий эти требования. При этом соответствующие ограничения ранее уже установило федеральное законодательство. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами по правилам, действующим в образовательном учреждении. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии, в ближайшие трое суток геомагнитная обстановка начнет ухудшаться, а пик возмущений придется на 28 августа. В средних широтах ожидаются возмущения магнитосферы, соответствующие уровню G1. В долгосрочной перспективе на месяц вперед ученые фиксируют относительно спокойную обстановку на Солнце. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Ну, давайте рассказывайте, что вы не успели этим летом, а? Не позагорали, да? Черешни не объелись? Ну, пикника не

было в парке. По-моему, все это заявка на успех, чтобы потом числа 1 сентября или даже 31 августа отметить день упущенного лета и, как обычно, каждый год с чистой совестью оплакивать все, что мы планировали, но не успели. Но все-таки давайте не будем огорчаться прежде времени. Август еще на календаре, финальный занавес не опущен. Впереди нас ждут, во-первых, последние летние выходные, а следом за ними ворвется бабье лето. Короче, вселенная дает нам второй шанс.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас плюс 24, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Откуда у меня столько врагов? Я общительный.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Русское радио. Всегда с тобой.
5: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Пусть твоя.

0: Европа градусы о том, как наши внутренние часы ломаются, замедляются, когда мы счастливы. У меня лично это случается, когда в моментах искренних разговоров с любимкой мы сидим до рассвета. Ну да, стоит нам оказаться среди тех, кто дорог, как включается режим замедленной съемки, все, чтобы мы могли насладиться каждым мгновением, каждым музыкальным мгновением на русском радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ «Миафирта».
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Где все мои шоколадки от людей, которые говорили «С меня шоколадка»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, я буду твоей пышкой, ковришкой, книжкой, интрижкой. Ой, нет. Нет, давайте лучше без интриг. Вот этой Санта-Барбары, да? Может быть, конечно, 18 лет. Хочется драмы, тайн, недосказанностей, чтобы он догадывался, почему я обиделась. Но к определенному возрасту сериал утомляет этот. Хочется простоты, романтики и всегда классной музыки. А музыка великолепная есть для вас всегда на русском радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: любви не говори, о ней все сказано. Гораздо круче и приятнее о любви петь. Да, громко так, от души подпевать главным хитам на русском радио. Тем более у нас абсолютно все песни о любви. Разные, счастливые, взаимные, мимолетные, космические, веселые и, возможно, с легкой грустью. В общем, делайте приемники погромче, ловите правильный ритм и давайте петь вместе.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, вы кто?

0: 8-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте Лада Нива Тревел от 1 075 000 рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Гипермаркет «Офис Мак».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с «Офис Мак».
4: О, «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Ну а сейчас, внимание, обращаюсь к тем, кто обожает хрустеть сочным юмором. У нас тут мегапроект стартовал, называется «Антоновка» по-русски «Не кислые шутки». Да, хватит шутить на кухне, пора делать это на всю страну. Заходите в rusradio.ru и присылайте свои самые разрывные приколы. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. А вам достанется нереальный эксклюзив, фирменная футболка с текстом вашей собственной шутки. Так что не кисни, шути по-русски на rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 53 04. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
5: Настоящий комфорт — это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
12: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
15: Мне посоветовали заняться плаванием, чтобы похудеть. Какая глупость, а? Вы китов видели? Они что, худее меня?
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль начал подготовку к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Дата поездки пока неизвестна. Накануне Александр Лукашенко встретился в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.

0: Комиссии, цену логистических услуг до 47% от базовой стоимости товара. Из-за стремления платформ повысить маржинальность у них растут издержки, в то время как рентабельность селлеров сократилась втрое. А их мотивация к работе на маркетплейсах стремительно падает, пишет «Коммерсант». По данным исследования, 77% россиян используют товары для учебы как способ создать дополнительную мотивацию и желание заниматься. Почти половина опрошенных призналась, что часто покупает канцтовары просто для удовольствия, называя такие покупки недорогой радостью. При выборе конкретных товаров россияне чаще всего обращают внимание на внешний вид. Эстетика и дизайн стали решающим фактором для 36% опрошенных. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и ваша любимая музыка.
1: Новости. Новости. На русском. Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Да, среда, экватор трудовой недели. По-моему, это лучший день. Половина рабочего марафона позади, выходные, последние летние уже начинают маячить на горизонте. Ну и чтобы день этот сегодняшний прошел легко, давайте запустим кое-какие правильные ритуалы дня. Значит, в обед откладываем рабочие чаты, устраиваем приятную прогулку, так сказать, ловим ускользающие летние лучи. Ну а ближе к вечеру радуем себя чашкой чая ароматного и балуем приятной спонтанной покупкой. И, конечно, главный секретный ингредиент успеха с утра и до самого вечера – это любимые хиты на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 27 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Считайте перед сном интегралы. Овечки. Ха, прием для слабаков.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас.
0: Русское радио.
4: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: То, о чем не сказал,

0: Да, что-то так в баньку захотелось. Это все она, Анна Семенович. Зажгу, растоплю, да, слушаю песню, и сразу всплывает не костер безумной страсти, а идеальная баня на дровах. Помогает всегда. Растопишь баню до 100-градусной жары и выгоняешь грусть березовым веником. Да, вот оно, проверенное средство с русским характером.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Русское радио представляет «Завтра. День Артура Пирожкова». С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите «День Артура Пирожкова» на Русском радио. Реклама на русском.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Среда, 26 августа на календаре. И сегодня в мире отмечают необычный и очень полезный праздник. Называется День привлечения удачи. Да, почему, собственно, нет? Тем более, что удачи много не бывает. Но как заставить фортуну работать прямо на нас? Это вопрос. И у нас есть ответ. Есть даже несколько рабочих способов. Например, не пропускайте денежный дождь из птиц. Можно даже наверняка постоять под какой-то стаей. Проверяйте билетики, разумеется. И, конечно, внимательно смотрите на свою левую ладонь. Почувствуйте, как по ней пробегает легкое, едва заметное покалывание. И тут же услышится этот приятный шорох купюр.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: Налили вы, друзья, что этот главный женский секрет привлекательности напрямую связан с одним фруктом. А есть идея, с каким? Сейчас все расскажу. Корень слова «помада» отсылает к латине, там слово «помум», а оно переводится как «яблоко». Да, в стародавние времена придумали такую специальную душистую мазь, ее, в общем, так и назвали – помада. Была она лечебной, бесцветной, и только спустя века превратилась в это яркое оружие соблазнения, о котором только что пела Наталья Подольская на русском радио.
1: «Летнее утро» с Тимуром Бодровым.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Вячеслав Макаров. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Гипермаркет «Офисмаг».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с «Офисмаг».
7: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Да что за нормально?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Да-да-да-да-да, женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: никто.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русское радио.
4: Ты ушла, не

0: Вячеслав Макаров с просьбой еще одного шанса, а у вас, друзья, есть шанс встретиться в эфире Русского радио с ним, потому что сегодня вечером в вечернем шоу он станет гостем. Напомни, когда, Артем?
1: Вечернем шоу Ивана Соловьева, Александра Пряникова, Юли Калининой.
0: В 19:00, не пропустите. Кстати, Артем, вот если бы ты вел это шоу, что бы ты у Вячеслава спросил? Готов ли у тебя вопрос для него?
1: Ну, во-первых, привет, Тимур, всем доброго утра. Я бы спросил, в чем секрет продуктивности и вообще хорошего утра Вячеслава Макарова.
0: А вот я у тебя спрошу, в чем секрет твоей продуктивности по утрам?
1: Ну, конечно, еда. Конечно, творог с изюмом и с медом, овсянка,
0: гимнастика,
1: йогурт, гимнастика. Да, и вот в студии иногда тоже гимнастику делаю. Как и некоторые коллеги, планку могут сделать в студии Русского
0: Ничего
1: радио.
0: Ничего себе. Поставлю какую-нибудь энергичную песню, чтобы ты взбодрился. Ребята, я Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть. И слушайте Русское радио. До встречи завтра.
2: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль 18 копеек и составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро также вырос на 1 рубль и 8 копеек и составляет 98 рублей 52 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
5: Реклама на русском.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Мое состояние здоровья? Номер страхового полиса знаю наизусть.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Русское радио. Всегда с тобой.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что у нас с тобой получится? Солнечные зайчики бегают по крышам. Говорят о нас тому, кто еще не слышал.
2: Я к тебе в рубашку.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На Амурском газохимическом комплексе полностью потушили пожар, начавшийся накануне, сообщает Интерфакс. На территории завершают выжигание остаточных объемов технологических газов. Подтверждена гибель 7 человек. Одного гражданина России и 6 граждан КНР. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека, 36 из них госпитализировали. И к другим темам. В стране почти на 40% увеличились продажи присадок для автомобилей. Автовладельцы начали массово скупать очищающие составы на фоне перехода на стандарты топлива Евро-2 и Евро-3. Специалисты связывают ажиотаж с высоким содержанием серы в горючем. Ранее правительство разрешило до июля 2027 года производить и ввозить в страну бензин классов Евро-2, 3 и 4. Временная мера направлена на стабильное обеспечение внутреннего рынка. Переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется

0: а 63 учитывают торговую марку. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: А по-моему, дышится лучше всего на выходных в продолжении песни Виктории Дайнеко. Как хорошо, что уже середина недели. А еще замечательно дышится, когда, например, праздник или день рождения. Вот, например, сегодня днюха у Макалея Калкина. Помните того самого из фильма «Один дома»? Надо будет пересмотреть на выходных. А еще сегодня именинница, российская модель, мисс Россия 2007, мисс Мира 2008, Ксения Сухинова, девушка, которая была в клипе у Димы Билана. Держи, держи, рук ты мою держи, что хочешь скажи. Поздравляем Ксению, ну и в целом всех, у кого сегодня день рождения, здесь и далее. С вами я, Артем Сорокин. Привет-привет Тимуру Бодрову. Спасибо за прекрасное утро. Полетели.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Жанна Фриске. Я была на русском радио и поймал себя на мысли, что имя Жанна стало вообще редко встречаться. Как-то мало сейчас Жан, вы знаете, пропали куда-то Жанны. А какие сейчас самые популярные женские имена у новорожденных девочек в России? София, Аня, Ева, Василиса, Варвара. Прекрасные имена, ничего не скажу. А знаете, почему так я обратил внимание на имя Жанна? Вот помню, лет в 13-14 ходил учиться танцевать и танцевал в паре с девочкой по имени Жанна. И вот сколько времени прошло, сколько лет, а до сих пор помню ее духи. Вот что такое память, вот что с нами делает память. Ностальгия в глаз попала, вы знаете. Ну что, добавим немножко ностальгии под классику от Иванушек на русском радио. Также впереди Алиса Морозова, Дмитрий Колдун. Все для вас этим прекрасным утром на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Много чего мы делаем в жизни тысячу раз и больше. Дышим, едим, общаемся, едем на работу, сидим за компьютером, используем гаджеты. Но есть и то, что мы делаем один раз в жизни, но запоминаем это навсегда. Ну, я не знаю, первый поцелуй, важное решение, какой-то экстремальный опыт, достижение важное. И я всем нам пожелаю, чтобы каких-то уникальных событий было больше. Почему так этого хочется? Ну, потому что пресловутый день сурка преследует каждого из нас на его рабочем месте. И здорово, когда в каждом дне есть что-то особенное. Искренне всем нам этого и пожелаю. 11.29, столица, с вами Русское радио в продолжении Данко.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, друзья, с вами Петр Кузнецов. Как хорошо вы знаете отель, который выбрали и в который уже заселились. Вот на днях выяснилось, что каждый восьмой опрошенный турист не в курсе дополнительных услуг в местах отдыха. А ведь речь идет о максимальном комфорте. Давайте разбираться, что же мы упускаем. Эксперты подсчитали и выяснили, что реже всего постояльцы пользуются прачечной, услугой звонок-будильник от администратора, детскими комнатами, прокатом велосипедов, самокатов и авто. Причем дело не только в цене. 15% путешественников признались, что просто не знали об этих возможностях, говорится в мини-исследовании.
0: Русские каникулы.
1: Кроме того, каждый десятый респондент никогда не ходил в тренажерный зал в отеле. Рум-сервис не заказывали 9% опрошенных. Почти столько же не оставляли свою машину на стоянке гостиницы, не посещали спа-центр и не пользовались мини-баром. А вот наиболее востребованы у отдыхающих услуги раннего заезда и позднего выезда. Об этой опции знают многие. Да уж, сразу же заселиться и подольше поспать перед отлетом – это по-нашему. Да, кстати, попался мне тут еще один отельный опрос. Выяснилось, что большинство россиян при выборе гостиницы опираются прежде всего, как бы вы думали, на что? На наличие собственного пляжа с лаунж-зоной, открытого бассейна и детской инфраструктуры. Вот так. А какими доп. Услугами в отелях вы никогда не пользовались и почему? Напишите, я потом почитаю. Это «Русские каникулы». До встречи в прачечной или в спа-центре.
0: Русское радио.

очень здорово, когда мы можем поставить себя на паузу. Вот, например, как-то Маша Вебер поделилась, что забывает порой, что она медийный человек, живет обычной жизнью, ходит в магазин, в спортзал, ездит по делам и никак не выделяет себя. Это здорово. Что касается поставить на стоп себя, ну и уехать, например, в отпуск, Маша призналась, что любит нашу природу, наши города. А уже потом, когда ты объездил всю огромную Россию, посмотрел и Байкал, и Калининград, и куда-нибудь в Анадырь сгонял, ты можешь поехать и посмотреть мир. Ну, у каждого свои предпочтения. Я тоже знаю людей, которые объездили полмира, а, скажем, в Эрмитаже не были. И такое тоже бывает. Русское радио с вами. Хорошего дня.

0: Русское радио представляет. Завтра. День Артура Пирожкова. Она решила сдаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.

0: Адрес Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
1: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы
9: «А не пора ли нам попить чайку?» А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: я бы назвал эту песню песней-напоминанием, песней-намеком. Еще рано, конечно, как в фильме «Игра престолов» говорить «Winter is coming», в смысле «зима близко», но то, что прохлады уже повеяло, это правда. Как мне сегодня моя вторая половинка написала, уже прохладненько, не хочу осень, ну вот никто не хочет. А что это значит? Что это значит? Гулять, гулять, гулять, еще раз гулять, ловить тепло, ловить хорошую погоду, она еще будет у нас на выходных в столице плюс 20, и это прекрасно. Так что выше нос. И, конечно, подпитываться хитами, подпитываться лучшей музыкой. Меня зовут Артем Сорокин, я желаю всем прекрасного дня. Вы слушаете Русское радио, 11:49 в столице.
1: Огни Москвы.

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье, собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
15: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
16: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
19: Твои глаза. Многоточие чувства уже.
18: Русское радио. Только любимая.
20: Из чистого листа. Опять начнешь сначала.
18: Только лучшее.
21: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
18: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявили в Ростовской области. Об этом сообщили донские спасатели. Сегодня и завтра в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса в 32 муниципальных образованиях. В их числе Ростов, Азов, Батайск, Новочеркасск, Таганрог. МЧС рекомендует воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать горящие спички, не выжигать сухую траву и камыш. В случае пожара звоните 101 или 112. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин попросил жителей региона не поддаваться ажиотажу на топливо и не закупать его впрок. По словам Сорокина, ситуация в регионе следующая. В области, как и по всей стране, наблюдаются проблемы с наличием на АЗС отдельных марок бензина. При этом запасы в регионе есть и ведутся поставки, в том числе за счет других нефтеперерабатывающих заводов. Замгубернатора напомнил, что в Ростовской области действует ограничение на отпуск топлива. Легковым авто разрешено заправлять в бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Также запрещено набирать топливо в канистры. В Ростове ясно, плюс 29. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем.

символ баланса, между прочим. 26 – это значит, нужно гармонично соединить заботу о земном, семья, достаток с развитием духовной стороны жизни. Также число подчеркивает важность ответственности, надежности, умение сотрудничать. Ну что, всем нам баланса сегодня, друзья. Успеть все и сразу и поработать, и книжку почитать, и в гаджеты посмотреть, и на нашу замечательную природу конца августа. Ну и, конечно, подумать о любви.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Мобильное приложение Русского радио.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

конечно, каждой слушательнице русского радио, каждой девушке, женщине я желаю, чтобы рядом был тот, кто скажет: «Ты у меня самая лучшая, самая красивая, ненаглядная моя». Невероятно важно для женщины знать, что для кого-то она самая-самая-самая лучшая. Ну, как мне кажется. Хотя, может быть, есть какие-то женщины, для которых это не сильно важно, и тогда можно сказать, что вы очень сильная женщина. А что важно мужчинам? Вот... вы спросите. Важно, чтобы верили в мужчину. Вася, у тебя все получится. Я в тебя верю. Ты самый лучший. Я тебе верю и в тебя верю. И тогда Вася горы свернет. Вот я так думаю. Юлия Михальчик, «Метеорит», в продолжении сегодняшнего прекрасного дня. Среда, 26 августа, здесь, на Русском.

0: Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфер».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
1: 16+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Если кошка просит открыть дверь, но не выходит, значит, она хочет, чтобы вышли вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

немного лирический, прохладный, звонкий на русском, а по-моему песня соответствует погоде. Смотрю в окно в нашей студии русского радио на Третьей Хорошевской. Синие такие, сине-серые тучи, тучи, тучи, а тучи как люди. Ну вот да, сразу песня «Иванушек» в голове. Главное, что к концу недели у нас плюс 20 и солнечно будет, и это прекрасно. Сейчас плюс 16 в столице. Друзья, вашему городу хорошей погоды. Вот какую вы погоду хотите у себя видеть? Пусть она такой будет. Я знаю, что везде она разная. Но вот ваши пожелания, отправляем их в космос. А по части погоды в эфире русского радио у нас далее все солнечно, все прекрасно. Гости из будущего, ты где-то. Ну и немного такой утомленный солнцем где-то там в отпуске Сергей Лазарев. Компасы на русском.

Да, вот так иногда задумаешься о каком-то человеке, где он сейчас, что он делает, живет своей жизнью, ест, пьет, работает. А ведь раньше мы очень много друг для друга значили, а сейчас вот как-то жизнь развела, дороги разные. Но главное все-таки сохранять хорошие воспоминания, даже если мы не рядом. В конце концов, все-таки плохое должно забываться, а должно оставаться хорошее. И любые грустинки, любые какие-то ностальгические нотки сожаления стараться внутри себя поворачивать в сторону оптимизма, в сторону хорошего. Мы же на Русском радио. Все.

0: Русское радио представляет. Завтра день Артура Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
6: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, вот это голос, фантастика! Александр Панайотов, «Улетай на русском», один из самых лучших голосов страны, как мне кажется. Ну, да простят меня фанаты Александра Панайотова. Ну, такой наш Крейг Дэвид, как минимум Крейг Дэвид. Ну, и когда в июне вышла эта песня, все очень ее ждали, потому что до выхода она звучала исключительно на концертах Александра Панайотова, и все просили, ну выпусти ее уже официально, сколько можно! Кстати говоря, Александр Панайотов готовит сейчас юбилейный тур к 25-летию на сцене, и хочется пожелать, чтобы Александра, его дальнейший музыкальный путь на нашей сцене, в нашем российском шоу-бизнесе складывался исключительно только по высшему разряду, чтобы теперь уж точно по заслугам оценили и сделать все возможное для того, чтобы быть первым. Русское радио с вами, 12:47 в столице, всем большущий привет, хорошего рабочего дня, ну а тем, кто обедает или собирается обедать, приятного аппетита, оставайтесь, у нас впереди много хорошей музыки.
1: Артём Сорокин на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль 18 копеек и составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро также вырос на 1 рубль и 8 копеек и составляет 98 рублей 52 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
5: Реклама на русском.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Мой подход к уборке? Время само все расставит на места.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио.
14: И этим

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Склад «Вайлдберрис» в Котовске Тамбовской области полностью сгорел после атаки беспилотников. Налет был минувшей ночью. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, удалось сбить 16 БПЛА, однако три дрона успели нанести удар по зданию склада. Пострадали два человека, а глава региона пообещал трудоустроить всех, кто работал в логистическом центре. Площадь пожара на складе оценивалась в 100 тысяч квадратных метров. В предыдущий раз это здание было атаковано в июле, тогда погибли 7 человек. Глава Котовска посоветовал местным жителям не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом из-за пожара. Между тем, под Анапой на территории заповедника Утриш тушат крупный пожар. Он начался накануне из-за падения беспилотника. Огонь охватил сухую траву, кустарники и деревья, а также валежник. Площадь возгорания составляет 70 гектаров. Введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают сотрудники экстренных служб, задействована техника, в том числе самолет-амфибия Би-200 и вертолет Ми-8. Работу осложняют сильный ветер и труднодоступная местность. Минтруд в преддверии Дня знаний назвал три способа взять выходной 1 сентября. Первый – попросить работодателя перенести один день из ежегодного отпуска на эту дату. Это возможно, если остались неиспользованные дни отпуска. Если отпуск уже прошел, можно взять день без сохранения зарплаты. Еще один способ – взять отгул за ранее отработанные сверх нормы время. Москвичка выиграла в лотерею 24 миллиона рублей. Билет она купила, пока стояла в очереди за кофе. Женщина рассказала, что выбрала билет из середины пачки. Перед победой она видела вещий сон, в котором выиграла 42 миллиона. А на следующий день сумма зеркально обернулась 24 миллионами рублей в действительности. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Виктория Дайнеко спела не о любви, а мне, наоборот, хочется посмотреть фильм о любви. Например, о любви к братьям нашим меньшим. Например, собакам. Ну, классические. Хатико, Белый Бим, Черное Ухо, мультфильм 101 Далматинец, Бетховен и так далее. А все потому, что сегодня замечательный праздник. День благодарности собаке или День признательности собаке. Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, дающие предпочтение именно собакам. Ну, а если в вашей семье уже есть собака, побалуйте ее каким-либо лакомством и уделите ей в этот день чуточку больше внимания. Посмотрите в ее преданные глаза. Эти глаза просто невозможно на них смотреть без слез радости.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 28 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и выспаться, и в квартире убрать, и погулять. Не знаешь, с чего начать?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

остаешься дома.

Тик-тик-так. Ну что, время летит. Я не могу поверить, что лето 2026 пролетело настолько быстро. Надо что-то с этим делать. Мне не понравилось, насколько быстро оно пролетело. Не успел многое я, Артем Сорокин, не загорел нормально. Да, были поездки, да, были небольшие мини-отпуски, но мало. И тут две мысли. У нас, у летних опоздунов, теоретически будет возможность как-то реабилитироваться в сентябре. Будем надеяться на хорошую погоду, на бабье лето. Ну, а с другой стороны, вот следующим летом нужно будет правильно к нему отнестись. А как у вас, друзья, как ваше лето? Как оно прошло? Вы им довольны или, как и я, почти его не заметили? Вот пиу, что-то пролетело перед глазами. А что это пролетело? Это было наше лето. Но все-таки надеемся на лучшее, надеемся на хорошую погоду и на возможность правильно проводить время в сентябре.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Вячеслав Макаров. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
10: Категория 16+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да и пусть облака, пусть тучи, все будет хорошо, а после туч всегда бывает солнце, и все обязательно наладится, все будет хорошо. Кстати, в этот день, 26 августа в 1927 году, Владимир Маяковский закончил поэму с названием «Хорошо». Помните такую фразу? «Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо». И вот это вот как раз из поэмы «Хорошо» Владимира Маяковского. Ну и финальные строки, уже ставшие крылатыми. «Жизнь прекрасна и удивительна, лет до ста расти нам без старости». Вот правда, вот абсолютно точно правильные слова. 13.31 в столице, Русское радио с вами. Через полчаса не то что хорошо станет, а отлично станет. У нас стол заказов на горизонте. Пока же Кристина Арбакайте, Авраам Руссо.

0: Ну вот бывает же такое в жизни. У меня две знакомых девушки по имени Венера. Красивое, очень красивое имя. Причем у одной Венеры дочка по имени Селена. Да, вот такая вот семья. Юпитеров знакомых нет. Знаю только фразу про Юпитера. Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав. Частенько себе ее напоминаю, когда начинаю злиться. Ну, а в общем, чего злиться-то? Время обеденное, время идеальное, когда можно немножечко отвлечься, немножко уделить время себе и, конечно же, своим близким, знакомым, друзьям через полчаса стол заказов уже можно понемногу писать, выдумывать, придумывать. +7 916 003 105.7. Но это еще не все. Все, когда послушаем новую песню Юлианы Карауловой.
1: Новая песня на русском.
2: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
1: Русская радио.

0: русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Гипермаркет «Офис Мак». Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с «Офис Мак».
3: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
15: 16+. Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

завтра Артур Пирожков на русском радио с утра и до вечера наши любимые песни с комментариями Артура. Это будет интересная история создания различных его хитов, с чем они связаны, кто их помогал воплощать в реальность, ну и так далее. В общем, завтра включайте русское радио с утра до вечера Артур Пирожков на русском радио. Ну а в следующем часе у нас стол заказов. Я Артем Сорокин, с удовольствием буду передавать ваши приветы. Уже сейчас можно брать в руки ваши мобильные телефоны, придумывать, сочинять. Время еще есть, что-то такое яркое, интересное. Признаться в любви, поздравить кого-то с праздником, с юбилеем, просто над коллегами пошутить. Да все что угодно. В следующем часе стол заказов. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПКМенюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
2: Копатыч, у нас проблемы!
0: Смешарики сквозь вселенные.
2: Чего? Весело?
3: Весело.
0: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
7: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
8: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1.
9: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Мобильное приложение Русского радио.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
13: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса после атак БПЛА. Речь идет о продавцах на маркетплейсах. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Оно предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Поддержку получат юрлица и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца года для них также приостанавливаются налоговые проверки и контроль правильности начисления и уплаты страховых взносов. Дух Анкориджа внесут в школьные учебники по истории. О нем напишут в разделе о встрече президентов России и США при переиздании пособия. Об этом сообщил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Дух Анкориджа – это термин, возникший после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года. Он подразумевает сложившуюся между лидерами атмосферу доверия, а также определенные договоренности и взаимные понимания по вопросу завершения украинского конфликта, которые не были закреплены в формальных документах. В сентябре появится масштабная программа обучения учителей работе с искусственным интеллектом. Ее запустили Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Содержание готовили IT-корпорации. Педагогов научат разбираться в нейросетях с нуля и применять их на практике. От составления уроков до подготовки заданий разной сложности. До конца этого года обучение смогут пройти 250 тысяч учителей. Инженеры из Китая изобрели роботизированный унитаз, который может подъезжать к владельцу. Устройство презентовали на Шанхайской международной выставке по уходу за пожилыми людьми. По заверениям создателей, умный туалет умеет самоочищаться и дезинфицироваться. А еще он оснащен функцией устранения неприятных запахов и может подключаться к водопроводной системе дома. Пользователи соцсетей шутят, что скоро изобретения станут скупать геймеры. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
3: Время расслабиться и в середине рабочей недели, заключительный, летний, кстати, конечно, получить удовольствие от этого часа, передать привет, поделиться настроением, опять-таки, летним, ну и поводом. Всегда рады разделить ваш праздник, поэтому пишите об этом и группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» 103.0 FM и мессенджер «Макс» «Русского радио Ростов-на-Дону» +7 918 590 0488. Зовут меня Юлия Максимова. Сегодня день устраивания секретиков, но я секретов не имею от вас, поэтому все будет

0: Ростове сейчас ясно, плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. В утренние часы облачно, 22 тепла, днем до плюс 30. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Этот ужасный роман все разрушил!
4: Перестаньте!
1: Триллер «Параллельные истории».
3: Становится горячо.
4: Ты путаешь реальность и вымысел. Я не героиня этого романа.
1: Возрастное ограничение 18+.
3: Нас это не касается.
5: Почему же тогда вы так испугались?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой. Какой ты ему не сын?
11: Так, ломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу, шоколад, блины.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Итак, сообщение первое вижу, есть Макси, Русское радио, здравствуйте, всем поздравляю, вот всех, у кого сегодня день рождения, желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости, любви, успехов, удачи и позитивного всем настроения. Татьяна, молодец. В общем-то, охватили неохватно, но в самом деле, почему нет, именинникам большой привет, пусть у вас все получается сегодня, а главное складывается у ваших поздравителей. Вот к вам обращаюсь, не теряйте времени, потому что стол заказов пролетает моментально, пишите, плюс 7 918. 17 590 0 4 88. А вот еще Наташа попросила поздравить с наступающим 1 сентября, потому что ее дочь бьет в очень прекрасный класс 9. Это уже практически финал, поэтому особенный день, особенный, наверное, и вид будет у дочери. Зовут ее, кстати, Оля. Поздравляю с началом нового этапа в жизни. Это уже взрослый на самом деле. Поэтому всем, у кого или первоклашки, или уже выпускающиеся, так сказать, классы, конечно, желаю прочувствовать этот момент и немножко, и с одной стороны, поностальгировать, ну а с другой стороны, уже отпустить взрослых детей, получается. Так что поздравляю, готовитесь, я уверена, сейчас активно, и последние завершающие выходные лета тоже в подготовке. Сил вам, конечно, и счастья от всего, что происходит. Это может не повториться. Ну а поддержку всем, кто отправляет в школу деток, у нас впереди Юлия Савичев, Остефэмили и Жанна Фриске. Немного о Портофино поем. А пока жду сообщений в группе ВКонтакте. Пишите тоже.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Когда нервничаешь, нужно чем-то себя занять. Я вот мою окна. И мне абсолютно плевать, что обо мне думают остальные пассажиры автобуса.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Стол.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Доброго августовского денечка. Передайте, пожалуйста, привет огромный Ивану. Вечером будем гулять, написала Люда. Вот такой прогноз небольшой на вечер. Иван, готовьтесь. Светлана, русское радио, девчонка моим. Передайте привет и поздравьте с первой рабочей недели после отпуска. Поздравляем искренне, а всем остальным, кто в отпуск собирается, ну, в том числе и себе, конечно, желаю, чтобы он оказался шикарным, не менее прекрасным, чем летнее время. А привет любимому мужу. Елена просит передать большой. Они вот едут с мамой в машине, слушают русское радио, а я жду дома, вкусный обед готовят. Прекрасно, приятного аппетита. Станислав, пожалуйста, привет передайте моим коллегам. Ну и пожелание работать тут такое. Андрея, Владу обращение. Работайте, слушайте русское радио, потому что впереди у нас Владимир Пресняков, Александр Шоу, а еще прямо сейчас Мод и Юлия Зиверт. А все сообщения любого повода, какого вам хочется, направляйте либо в группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону», либо мессенджер «Макс Русского радио» +7 918 590 04 88.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анастасия написала повод, с которым нужно поделиться всем. Добрый день, передайте привет и поздравьте с днем рождения сына Богдана. Ему сегодня 7, мы тебя очень любим. Поздравляем, конечно, присоединяемся большой дружной компании русского радио. Пусть все будет у вас хорошо. Своему мужу Андрею передает привет большой Юлия. Люблю тебя, я так редко ему это говорю. Вот через русское радио, видимо, решили сказать уж... сказать точно. Потом пусть не говорит, что не слышал, на самом деле правильно. Моего любимого поздравьте. Сегодня 15 лет, как я под его охраной и защитой, написала Елена. Ценю каждую минуту, благодарю тебя, самый ценный мужчина. Бесконечно люблю. Это то, о чем я мечтала. Ну как же его зовут? Осталось только добавить, поэтому есть время еще, у вас 20 минут как минимум. Пишите, плюс 7-918-590-0488. Не расставайтесь, это главное пожелание, конечно, в мире любви оставайтесь. И группа «Градусы» у нас дальше вместе с Евой Польной, как вы поняли, на русском радио. Встречайте.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль 18 копеек и составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро также вырос на 1 рубль и 8 копеек и составляет 98 рублей 52 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
4: Реклама на русском.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15:00 и 19:00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
16: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784, 718-95, 84.
17: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
18: Я всегда тщательно обдумываю каждую покупку. Вот куплю и думаю, а зачем мне это было нужно, а?
19: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реальность все та же, но она такова, что уже 5 минут до окончания часа, а самое главное, до окончания стола заказов, поэтому еще парочку приветов. Вот Ритип тоже просит передать привет с началом скорым, кстати, скорым началом учебного года. Тоже очень важное мероприятие в жизни. Желаем только самых лучших отметок, это любящая семья. А еще я хочу поздравить, конечно, именинников сегодня. Неплановый день рождения получается у Алексея, Якова, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона. Возможно, у вас есть в окружении данные люди с такими именами, поэтому уж им как-то внимание и сюрприз подготовьте. Мить Фомин, все будет хорошо. Эти три слова, они просто волшебны. Поэтому повторяйте, слушайте Русское радио, ну и точно так будет. Ну а я к вам обязательно вернусь. С вами была Юлия Максимова. Помните, что все хорошо обязательно будет. В это нужно верить. И, конечно же, делать хорошие дела. Ну а мы обязательно продолжим. Стали заказ. Поэтому продолжайте слушать и участвовать.
1: Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Число жертв пожара на Амурском ГХК выросло до 8. Спасатели нашли тело одного из 9 пропавших. Поиски остальных продолжаются. Большинство жертв – граждане Китая. Сильный пожар на строящемся предприятии случился накануне. Причиной мог стать взрыв бочки с метанолом. Потушить возгорание смогли только сегодня. В результате инцидента пострадали более 140 человек. В Госдуме предложили создать государственный маркетплейс для фрилансеров. На платформе хотят защищать сделки, разбирать споры между исполнителями и заказчиками, а также проверять работодателей, пишет ТАСС. Для молодых специалистов до 25 лет предлагают ввести налоговые каникулы на первые 2 года работы. Заодно работодателям могут запретить отсеивать кандидатов с помощью искусственного интеллекта. Кроме этого, депутаты хотят создать реестр добросовестных работодателей и платформ для удаленной работы и обязать их соблюдать трудовые права фрилансеров. Столичная система образования занимается обучением учителей для всей страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Для педагогов из регионов доступны все форматы взаимодействия. Можно приехать в московскую школу на стажировку, подключиться к вебинару или получить консультацию онлайн. Таким образом, повышение квалификации уже прошли почти 500 000 педагогов и руководителей образовательных учреждений. По словам Собянина, столица делится своими лучшими наработками. Под Москвой нашли клад на 500 000 000 рублей. Его зарыли 600 лет назад во время чумы. Кувшин, в котором были 2600 серебряных монет 15 века, раскопали в Коломне. Скорее всего, его спрятали во время эпидемии, чтобы защитить сбережения от грабителей и вернуться за ними позже. Тогда на эти деньги можно было купить 2 городских дома или табун лошадей. С новостями вернусь буквально через час. А далее в эфире «Любимая музыка» и Иван Соловьев. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Ну, а и мы тоже пацанами в детстве мечтали найти клад, даже ходили, бродили по горам, по полям, что-то копали, ковыряли, но кроме ржавых гвоздей ничего не находили. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио, вы наш клад, вы слушатели наш драгоценный, бесценный клад. Ну, а мы, соответственно, ваш. Меня зовут Иван Соловьев, давайте весело и бодро начинать новый музыкальный час. Юлиана Караулова, Александра Воробьева и Андрей Губин уже появляются в нашем эфире. Хорошего нам всем настроения! Среда! Улыбаемся и машем. Среда — это маленькая пятница. Ну и, конечно, уже пора. Пора строить планы на предстоящие выходные под музыку на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха.

0: плюс 30 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: Почему сразу сам топай?
3: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А?
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Либо зимой, ребята, 26 августа, Москва. Укутываемся в теплые пледы, наливаем горячий чай, на кондиционерах выставляем режим тепло. Я думаю, такими темпами скоро и отопление начнут давать. Не мерзнем, двигаемся активно. Работаем. Вот, ходим по офису туда-сюда, бумажки перекладываем, переносим. Вот вам, пожалуйста, физическая активность, и уже будет тепло. Ну и, конечно же, тепло от музыки, что в эфире Русского радио. Иван Соловьев, это я, скоро Роман Архипов и группа «Сливки» уже появляются в нашем эфире.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
0: Только любимое.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
9: С годами все проходит, и даже годы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

это очень круто, если в среду ты можешь себе позволить делать абсолютно все, чего тебе только бы не захотелось. Но есть некие ограничения в виде работы, рабочих дел, будь оно неладно. Ребятки, советую после обеда уже немножечко сбавлять вот этот бешеный рабочий ритм. Немного уже выдыхать и морально настраиваться на вечер. Иракли появляется в нашем эфире. Далее также Юрий Киселев и «Елку послушай». Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего настроения, хорошего дня в компании нашей.

0: вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите день Артура Пирожкова на русском радио. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: В тарифе МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот это точно, когда подруги собираются поговорить, ну так, ненадолго, да, то лучше самоустраниться часа на два, лучше на три, потому что разговор подруг, такой, знаете, глубокий психоанализ, двусторонний, туда лучше не соваться. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, подруги, и песня «Подруга» в эфире Русского. Сергей Лазарев, наш друг, появляется с нами, меня зовут Иван Соловьев, хорошего всем дня, дорогие вы наши друзья, пусть вас все будет хорошо. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на русском.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Желание, на которое нет денег, называется мечтой!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Всегда с тобой.
14: Русское радио. Что слушает страна.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности объявили в Ростовской области. Об этом сообщили донские спасатели. Сегодня и завтра в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса в 32 муниципальных образованиях. В их числе Ростов, Азов, Батайск, Новочеркасск, Таганрог. МЧС рекомендует воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать горящие спички, не выжигать сухую траву и камыш. В случае пожара звоните 101 или 112. Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин попросил жителей региона не поддаваться ажиотажу на топливо и не закупать его впрок. По словам Сорокина, ситуация в регионе следующая. В области, как и по всей стране, наблюдаются проблемы с наличием на АЗС отдельных марок бензина. При этом запасы в регионе есть и ведутся поставки, в том числе за счет других нефтеперерабатывающих заводов. Замгубернатора напомнил, что в Ростовской области действуют ограничения на отпуск топлива. Легковым авто разрешено заправлять в бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Также запрещено набирать топливо в канистры. В Ростове ясно, плюс 29. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вау-вау-вау! Завтра, ребята, на Русском радио день Артура Пирожкова. Что это означает? Это означает, что каждый час, с самого утра и до вечера, любимые песни в исполнении Артура Пирожкова с его личными комментариями, историями. Это очень круто, это очень классно. И, кстати, по секрету скажу, это еще не знает никто. Вы первые. Завтра Артур Пирожков придет в гости в вечернее шоу. Да, вечер на русском. Будем делить вместе с ним. Но пока... Никто об этом еще не знает. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Скоро группа «Серебро» и «Марго». Прямо сейчас с новой песней в эфире здесь, на Русском радио.
1: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет. Это «Марго». И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года.

0: Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
4: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-6.

это и понятно, сколько бы у тебя ни было, чего бы у тебя ни было, всегда хочется побольше. Побольше выходных дней, побольше денег, побольше кусок торта. А как говорила бабушка моя, много хочешь, мало получишь. Такая не очень приятная фраза, но как-то вот засела она у меня в голове. Вы слушаете Русское радио, для тех, кому побольше музыки, так это, пожалуйста, к нам. Впереди Кристина Орбакайте, Марфа появится и группа «Руки вверх». Через пару мгновений Иван Соловьев, это я. Ловите много отличного настроения от меня вам.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф» сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Купил сковородку-гриль? Теперь у меня дома все подгорает, но зато с красивыми профессиональными полосочками. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А я вас поздравляю с днем картошки. Я сразу вспоминаю Тосю Кислицыну, ну, из фильма «Девчата», когда она перечисляла блюда из картошки. Я картошку обожаю в любом виде. А сегодня хочу вам напомнить блюда из нашего с вами детства. Ну, наверняка многие подзабыли о нем и давно не готовили. А сейчас вот вспомним и захотим уже сегодня вечером. Запеканка картофельная с мясом. Ну, ребятки, отвариваем картошку, давим в пюре с добавлением соли, перчика, молока и сливочного масла. Фарш обжариваем с репчатым луком и специями. Фарш любой, из говядины, свинины, из курицы, какой хотите. Собираем запеканку. Первый слой – картофельное пюре, половинка. Далее – фарш. И третий слой – снова пюре. Дальше столовой ложкой делаем красивый узор, как чешуйки рыбьи. Ну, потом на видео посмотрите. Также смешиваем желток с ложкой майонеза, смазываем запеканку и убираем в разогретую духовку 200 градусов до появления румяной корочки. Буквально на это уйдет минут 15. Даже, может быть, 12. Следите, потому что корочка появляется моментально. Запеканка хороша в горячем виде, но в холодном еще вкуснее. Но появилось желание приготовить? Бегом за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой канал. И вот он, видеорецепт картофельной запеканки. Забирайте себе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Вячеслав Макаров. Вечер на русском. Что слушать?

0: только любимая.
1: Тополины пушарают, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это лишь такое.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: вместе с Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
1: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бань, розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А милые вы наши, все для вас, дорогие любимые слушатели Русского радио, и стол заказов, который впереди нас ожидает, тоже для вас. Вы же не забыли, вы же готовитесь, сидите, ждете. В 17:00 стартанем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио, опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу в комментариях. Пожалуйста, поздравляйте друг друга, приветы передавайте, желайте хорошего настроения и делитесь своим шикарным настроением. Я, Иван Соловьев, буду читать в прямом эфире ваши сообщения. Стол заказов в 17:00.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль 18 копеек и составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро также вырос на 1 рубль и 8 копеек и составляет 98 рублей 52 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на русском.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Завтрак – самый главный прием пищи. Поэтому я завтракаю утром, в обед и два раза вечером.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россиянам могут начать бесплатно выдавать участки под строительство частных домов или дач. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, такая норма сейчас обсуждается в правительстве. Но есть условия. Строительство дома должно быть завершено за 3 года. По словам Хуснуллина, такая мера необходима для нового витка развития жилищного строительства. Он отметил, что 63% населения страны хотят жить в частных домах. Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках с 1 сентября. Постановление об этом вступит в силу. Исключением станут случаи угрозы жизни или здоровья обучающихся и работников и другие экстренные ситуации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. На переменах дети смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными в самой школе. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через портал госуслуги. Москвичка выиграла в лотерею 24 миллиона рублей. Билет она купила, пока стояла в очереди за кофе. Женщина рассказала, что выбрала билет из середины пачки. Перед победой она видела вещий сон, в котором выиграла 42 миллиона. А на следующий день сумма зеркально обернулась 24 миллионами в действительности. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Кстати, можно поздравить незнакомую москвичку с выигрышем в лотерею. Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Самое наше любимое время, когда можно передать привет, поздравить, распахнуть свою душу широко-широко и обрадовать родных и близких. Заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. Ребятки, в комментариях оставляйте привет и поздравления, и пожелания. Я Иван Соловьев, с удовольствием все буду читать. Привет большой-пребольшой. Хочу передать, Александр передает деткам Камиле Данилу. Петру, большой привет, я тебя очень люблю. Надеюсь, мы скоро с тобой встретимся. Привет, Русское радио. Привет улетает в Воркуту из Подольска. Моему бывшему коллективу детской поликлиники номер 2. Также сыну, мужу и невестке большой привет. Я вас люблю. Вы лучшие, ваша Ирина. И огромный привет поселку Малониколаевка в ЛНР. Моему зайчику в гараже и сыну. Люблю вас, мои родные. Мама не зло, мама просто устала, сообщает Наталья. Вот так и проведем ближайший час здесь на русском.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном

0: центре «Игродом».
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
8: Для увлекательной беседы с женщиной достаточно молча методично кивать головой.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Что слушает страна.
11: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мария воспользовалась этим временем, передает привет мужу, поздравляет его с тем, что среда, а то у него плохое настроение. А что это с ним такое? Ну-ка, давайте, поднимите ему настроение как следует. Привет большой в Мытищи улетает от Наташи, мужу Алексею, деткам Олесе и Диме. Привет из Москвы любимому мужу Константину. Он в армии находится. Я скучаю, супруга Татьяна. Дорогое русское радио, передаю привет пламенный из Курска. Поздравляю замечательную девушку Светлану Домашеву с днем рождения. Поздравляю девчонки из Субботника. Привет из Сальска от семьи Добрыдневых, семье Соколовым. Большой привет. А русское радио, передай привет мужу Александру, он сейчас на службе. И дочке Настеньке большой привет. Елена из Ростова-на-Дону передает. А привет всем, кто сейчас настроен на волну русского радио, особенно моей булочке большой привет. Давай собираться домой. Всему городу Евпатория привет от Аленки. Огромный привет Александру Мартынцу из Пскова. Он сейчас в больнице находится, Богданова, на первом отделении. Не волнуйся, Саныч, все будет хорошо, тебя скоро выпишут. Лучи здоровья отправляет Сергей, город Псков.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: видео 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Топ покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А Moda C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: А Мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор Санта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
15: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился.
15: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
17: 16+.
18: В жизни не важно, в каком направлении плыть. По течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лучшее, что сейчас с нами происходит, это стол заказов в эфире Русского радио. Читаю ваше сообщение. Лилия из Казани передает всем привет и всем желает приятного окончания рабочего дня. Привет, Русское радио. Привет маме Анне Валерьевне. Мам, я тебя люблю. Признается Алена, дочка Алена. Привет любимому мужу Илье передает Ирина. А также другу Алексею большой привет. Удачные ребята вам рыбалки. Привет братику Виталику Глущенкову. Легкой тебе работы и хорошего настроения от Светланы Анатольевны. Привет, Русское радио. Привет Мариночке от мастера ногтей Екатерины, город Волгоград. Это, видимо, такой намек. Давайте, появляйтесь уже скорее в моем кресле. Привет, Саня. Просто привет, и все, не написано даже от кого. Привет любимым мужчинам в Евпаторию, мужу и сын, и сыновьям, Саше и Макару. Все будет хорошо, сообщает Ольга. Привет Валюшке и Прохору из КБР. Угу. Поздравляю с днем свадьбы. София поздравляет. Совет да любовь, и чтобы все было в вашей жизни хорошо. Привет всем жителям города Новокузнецка. Счастья, любви, здоровья и прекрасных счастливых дней от Виктории.
1: На Русском радио «Стол с заказом».

0: Андрей передает привет любимой супруге Катюшке Кривобоковой. Я тебя очень сильно люблю. Привет мужу. Виолетта передает. Я тебя люблю. Давай скорее домой. Домой скорее, я сказала. Вот, наверное, такая интонация была. Привет, Русское радио. Вы самые лучшие. Процветания вам и благополучия. Всего самого наилучшего желает Виктория. Спасибо за прекрасное настроение и замечательную музыку Викуся из-за Кузбасса. Сегодня образовалась новая ячейка общества. Наш сын Сергей женился на очаровательной девушке Лизе. Поздравьте, пожалуйста, их с этим прекрасным событием. А, ну да, сегодня же дата красивая. 26.08.26. Ну, не прям, чтобы вау, какая красивая, но тем не менее. Привет, Русское радио. Привет любимой жене Ксюшке, сыну Тимуру, Диме, Роме, Ване. Я их сильно люблю. Александр из Мариуполя. Привет, Лехе. Комбайн. Хорошего тебе настроения и скорейшего завершения рабочего сезона от Ивана. Привет, Русское радио. Я отдыхаю, жарю шашлычки. Отправьте привет в Новороссийск всем тем, кто меня знает, моей семье, мужу Андрею, дочкам Виктории и Марине и сыну Вячеславу, ваша Леночка. Леночка, у вас такая большая семья, вы одна отдыхаете, шашлычок жарите. Вот как я вас прекрасно понимаю. Наедине с природой, да с мангалом. Красота!
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Если

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Из двух зол я всегда выбираю то, которое можно заказать с бесплатной доставкой до двери прямо сегодня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Дорогое любимое русское радио, привет! Хочу передать своей любимой супруге Маринке. Я тебя обожаю, ты самая лучшая. Доченьку Анечку с поступлением в БГТУ имени Шухова, город Белгород, поздравляет мама Оксана Пономаренко. С днем рождения крестного Александра Пищухина из Астраханской области, село Образцово. Здоровья желает Юлия, счастья тебе, мой родной, чтобы все у тебя было хорошо. Привет, русское радио, у нас с мужем сегодня годовщина свадьбы, 37 лет. Лет, между прочим, Люба и Женя Исыповы, ХМАО, город Югра. Я тебя очень сильно люблю. Привет, хочу передать любимому мужу Роме, деткам Анечке, Олежке и Лизоньке от Оксаны. Огромный привет супруге Татьяне. Бусинка моя, ты самая лучшая, самая красивая, ты самый светлый и чистый человечек. Я люблю тебя, моя гордость, целую, скучаю, твой кот. Ну, прям вот распечатать и повесить на стенку. Привет любимой доченьке Машеньке из Кургана, передает Татьяна. Привет любимому Саше Елизову. Спасибо, что ты есть в этом мире, моя нежность и счастье мое, твоя Надюшка. И давайте финальное сообщение. Привет любимой семье, доченькам Виолетте и Софии, сыну Николаю, ну и, конечно же, нашей главе семьи, мужу и папе Сереге. Мы банда Фроловых, сообщает Галина. Молодцы, мы рады за вас. Все, ребята, спасибо вам большое за привет и поздравления, за пожелания. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио стол заказов.
0: А прямо сейчас не пропустите. Вот эти вот три человека.
2: Да, это наша.
0: Соловьев, Пряников и Калинина.
2: Это наша банда.
0: Сделаем все, чтобы ближайшие два часа были просто самыми лучшими, что с вами сегодня случалось.
2: Сделаем тепло. Но, друзья мои, я считаю несправедливо. Знаете,
0: что такое?
2: Главная несправедливость в чем? Вот вся страна греется от нашей программы.
0: Да.
2: Единственные три человека, которые не имеют счастья слышать нашу программу со стороны, это мы с вами.
0: Это мы, да.
2: От чего нам-то греться, понимаете?
0: Я чайку сейчас налью вам.
2: Чайку.
0: Обоим.
3: Я думаю, мы будем согреваться тем теплом, который нам слушатели дарят.
2: Вот, да, давайте, друзья, если от вас тепла не будет, выключим отопление.
0: А тепло будет, потому что от сообщений слушателей веет теплом. Даже физически мы ощущаем.
2: Сегодня мы это тепло стимулируем. Да. И вообще мы любим такие темы, которые греют душу, друзья мои. Надеюсь, вы заметили. Сегодняшнее не исключение. Любимые фразы наших бабушек и дедушек.
0: Ай, как тепло на душе стало.
2: Да. Ведь, смотрите, как они разговаривали. Хлеб даешь, шапку надень.
3: Да.
2: Не кривляй лицо, а то на всю жизнь таким останешься.
0: Не кроши.
2: Вот, нет, подожди. Вот откуда они знали, что я останусь? Ну, я-то ведь остался.
0: Понимаешь? Заходите, ребят.
2: А вот это вот «я в твои годы», и дальше там следовал список подвигов, понимаете, от которых до сих пор стыдно. Думаешь, ну что же, они в мои годы, а я одной даже десятой.
0: В общем, ребята, вспоминаем бабушек и дедушек своих, их любимые фразы. Заходите в наш заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. И, конечно же, не забывайте, что в 19.00 у нас гости. К нам придут гости. Вячеслав Макаров, певец. Да, конечно же. И диджей Димиксер.
3: Ты все пропустил.
2: Опять надевать концертные кроссовки.
0: Давай, вперед. В общем, вечер на русском, 18.00.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
11: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
12: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
15: Наполовину мой, я обернулась птицей.
14: Только лучше.
16: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
14: Только любимые.
17: Танцую, как будто рядом океан.
14: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита Джона Рэдклиффа может что-то получиться, сказал американский президент. Он назвал поездку главы американской разведки отчасти рутиной и заявил, что ему не хотелось никого разочаровывать. Рэдклифф прилетал в Москву накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня уточнил, что директор ЦРУ встречался с представителем российских спецслужб. Владимира Путина об этих контактах уведомили, но с ним самим Джон Рэдклифф не общался. Под Анапой на территории заповедника Утриш тушат крупный пожар. Он начался накануне из-за падения беспилотника. Огонь охватил сухую траву, кустарники и деревья, а также валежник. Утром площадь возгорания составляла 70 гектаров. Сейчас ее удалось уменьшить до 5 гектаров. Введен режим чрезвычайной ситуации. В тушении участвует в том числе самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8. Работу осложняют сильный ветер и труднодоступная местность. В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного дохода для самозанятых с 2 миллионов 400 тысяч до 4 миллионов 300 тысяч рублей в год. Депутаты считают, что новый лимит позволит самозанятым работать легально и не уходить в тень. В 2025 году Совет Федерации предложил рассмотреть досрочное завершение эксперимента с налогом для самозанятых уже в этом году вместо 28-го. По словам сенаторов, компании оформляют сотрудников как самозанятых, чтобы экономить на налогах. Исследование показало, что прогулки помогают людям генерировать больше творческих идей. Ученые из Канады и США изучили более 1000 человек и выяснили, что ходьба положительно влияет на дивергентное мышление, то есть на способность генерировать новые идеи. И они объяснили, почему во время обдумывания чего-либо люди ходят по комнате из угла в угол. Вернусь буквально через час. Далее в эфире наше шоу «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников. Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Программа для тех, кто научился читать между строк, даже если там ничего и написано.
3: Как интересно.
4: А что у нас между строк?
2: У нас любовь. Тепло,
4: да.
2: Семья.
3: Глубокие мысли.
2: Молодец.
4: Ага.
2: Вот.
4: Ага. Ну вот, как только это все начнется, тогда меня позовите. А пока я пошла.
3: Давай, пока.
2: Так, друзья мои, пока Юля ходит и, надеюсь, напитывается новыми идеями.
4: Дивергентное мышление. Тебе все сказал Антон Кравченко.
2: Для вашего дивергентного мышления, чтобы оно протекало...
4: Дивергентно.
3: Как надо.
2: Спасибо, друзья. Тему часа мы сегодня выбрали соответствующую. Любимые фразы наших бабушек и дедушек. Потому что это же, конечно, была не речь, это был кодекс. Непонятный, но обязательный к исполнению, согласитесь.
4: Иди. Причем и дети, и родители слушались одинаково.
3: Я все, у меня вот одна фраза сейчас предлагаю. Иди, поцелуй бабушку.
2: Нет, ну или, ой, да делай, что хочешь. После краба этой фразы ты знал, что этого делать точно
3: нельзя.
4: Да, и если сделаешь, то останешься без клубничного.
3: А вот это, пока не доешь, из-за стола не встанешь.
4: Ой, это
3: бабушки же, они вообще думают, что мы, внуки, голодаем всегда.
4: Абсолютно.
3: И
4: да,
3: пока
4: да,
3: все,
4: да.
3: что у нее на столе, вот это напечено, нажарено, пока она в тебя это все не впихнет, не успокоится.
4: Причем я думала, что моя мама будет бабушкой молодой, такой вот демократичной, продвинутой. Тем более, что внешне она именно так и выглядит. Но как только она обзавелась внуком и статусом бабушки, она тут же начала вкусняшечки,
3: ну,
4: пирожочки
3: понятно,
4: закармливать, муси-пуси. В общем, была нормальная женщина, а стала...
3: стала бабушкой.
4: Да.
2: Потому что у бабушек и дедушек появляется с возрастом муси-пуси-ген, понимаете?
3: Да.
2: Который уже не денешься от него. Так что, друзья мои, давайте свои истории, вот эти слова, нам все это
3: заходите,
2: нужно.
3: Заходите, заходите в Messenger Max, наш канал Русское Радио, мы уже опубликовали тему. Любимые фразы ваших бабушек и дедушек в комментариях, делитесь своими историями.
4: И не забывайте, что вы теперь можете нам звонить. Причем, ну, вы вообще всегда могли, но сегодня особенно хочется вас услышать. 8495-995-105,7.
2: И еще используйте этот вариант, чтобы своим дедушкам и бабушкам привет передать.
4: Конечно.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 30 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Товарищи солдаты, вы полгода уже прослужили, а руками не в ногу размахиваете.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?

0: на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Душечка, плюшечка, сладкая ватрушечка, иди сюда ко мне, подойди, укушу тебя там, по-моему, за бачок.
2: Мой
1: пирожок, укушу тебя за бачок. Вот так бабушка меня каждый раз встречала. Но она далеко жила, и когда я приезжал раз в год, вот так она внука своего встречала.
3: Мне еще грустнее стало.
2: Почему?
3: Ну вот Ваньку-то как любили, стихами встречали. А меня про Волчка только, что он за бока покусает.
1: А тема у нас сегодня — любимые фразы наших бабушек и дедушек.
2: И, между прочим, у нас есть телефонный звонок.
3: Да,
2: первый на сегодня,
3: На русское радио телефонный звонок. Вот это да.
2: Сногсшибательный, яркий, очень интересный Александра, которая, между прочим, дозвонилась нам из района Биберево. Александра, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, любимое радио. У меня есть такая фраза от моей бабушки. Когда мне в тарелке попадалось что-то подгорелое, она говорила: ешь горелки, грозы не будешь бояться.
2: Ого, круто,
1: это бабушка,
2: да,
1: на примета.
3: Ага. Примета. А часто попадалось горелое? Чем вас бабушка кормила? Хочу поинтересоваться.
4: Ой, вы знаете, вообще она любила очень жарить картошку на сале с луком. И там постоянно были какие-то горелки.
1: Потому что это самое вкусное в жареной картошке.
2: Я говорила пеночки. Пеночки я это называла,
3: А бабушка вместе с хрусталем и ковром на стене по наследству не передала объяснение, в чем логическая связь между подгорелками и что там?
1: Гроза.
4: Нет, не передала. Вы знаете, к сожалению, кроме того, чтобы я кушала хорошо, блинчики пекла, пряники обязательно ела с чаем. Ничего хорошего не передала.
1: Но самое-то главное...
4: Она абсолютно не умела.
1: Ага, самое-то главное, вы грозы-то боитесь, нет?
4: Нет, не боюсь, вы знаете, я придурочная, наверное, извиняюсь.
1: Примета работает.
4: Я с юмором, да. Нет, вы знаете, когда идет гроза, я наоборот открываю балкон и любуюсь вот этими молниями, вот этой стихией, меня прям это притягивает.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за звонок, Александр, хорошего вам вечера. Друзья, заходите в мессенджер Макс, Русское радио, пост опубликован с темой в комментариях, делитесь своими историями.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Да
3: что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: видео. 12+.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Havail.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Дорогие друзья, приготовьтесь. Ничего вас сейчас не должно отвлекать от нашей игры, от вечернего замеса через несколько минут. У нас есть для вас уже задание, но готово, мы его придумали. У вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов.
9: Поэтому откладываем в сторону свои важные, но совершенно бесполезные дела в данный момент. Назвали 5 фраз. Получили в подарок отличный светильник. Будет светло. Назвали 10, забирайте светильник и колонку. Будет светло и громко. Полный комплект для приличного человека.
8: Да,
10: ну,
8: да, да.
10: Да, вот, по-моему, сейчас нужно разыгрывать обогреватель и обогреватель.
9: И обогревательницу.
10: Да, и обогреватель, чтобы они размножались почкованием в рамках одной квартиры. 8495-995-105-7, звоните.
8: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» звонок из города, где бабушки готовят такие, друзья мои, хычины от одного запаха, которых можешь сойти с ума. О, а да. Дедушки смотрят на тебя так, что ты сразу вспоминаешь все свои грехи с рождения. Да, на связи Юля из Нальчика.
2: Такое представление.
3: Юльчик из Нальчика.
2: Здравствуйте. Тезка, привет.
3: Добрый вечер.
2: Привет. Юль, я знаю, что у вашей бабушки какие-то были словечки такие специфические. Она там не совсем обычно, может быть, называла какие-то предметы.
4: Да, тапочки называла черевичками.
2: Черевички. А, прелесть, ну, вообще, нормально. Как мило. Да, день черевички, не ходи босиком.
1: Так. Ну, не, во-первых, в Нальчике старшее поколение — это вообще отдельный институт мудрости, цитат и все такое отношение, которому надо всем нам поучиться. С мягким знаком.
3: Юля, давайте к нашей игре. У нас вечерний замес. Мы сейчас вам дадим задание. Задание сегодня исключительно женское. Вы любите рыбалку?
1: Да?
3: Ну, не пугайтесь.
4: Наверное, не очень.
3: Ну, не пугайтесь. Мы вам будем всячески помогать интенционно и своими возгласами. Юля, у вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов вот на такое задание. Назовите как можно больше атрибутов, которые нужно взять с собой на рыбалку. Поехали.
4: Удочка.
3: Так.
4: Улов.
3: Есть.
4: Сетка.
3: Так. Ускоряемся.
4: Палатка.
1: Угу. Молодец.
3: Куда рыбу складывать?
4: Корзину.
3: Да, отлично. Едем дальше. Ускоряемся.
1: Ну что, на рыбалку-то еще? Ну давай, чтобы голодным не уехать.
4: Крючок.
3: Все, время вышло. Я насчитал 7. Ну, это очень хороший результат.
2: Это очень круто.
3: Для девушки в такой теме.
2: Конечно.
3: Светильник от русского радио. Ваш.
1: Юля, а ваш муж рыбак?
4: Спасибо.
1: Тоже не рыбак.
4: Нет.
1: Не рыбак. Ну, это было понятно. Потому что обычно, если бы это было все наоборот, вы просто вспомнили то, чем он запихивает, в багажник машины, чтобы побыстрее из дома.
3: Юля, у вас есть возможность передать приветы в эфире русского радио, пожалуйста.
4: Передаю привет своему родному городу. Передаю привет своему любимому папе, своей подруге Регине. И всем хорошего настроения.
3: Спасибо. И вам тоже, Юля, хорошего настроения. Спасибо за игру.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Любимые фразы ваших бабушек и дедушек. То есть у нас сегодня даже не вечер на русском, у нас сегодня станция бабушкинская, станция дедушкинская, считайте. Давайте, делитесь, источайте тепло, нам это очень нравится.
2: История от Романа. Бабушка моя отвечала на вопрос, что будем кушать. Говорила, яблоки в соку и куну в чесноку. Что это означает? История умалчивает. Был маленький, не спрашивал, а сейчас уже, когда вопросики возникли, спросить, к сожалению, уже не у кого. А вот еще одна сразу от Михаила. Когда я был маленький, по утрам не хотел кашу есть, бабушка говорила, не хошь кулешь, ничего не ешь.
1: Ничего не ешь тогда уж.
2: Ничего не ешь тогда.
3: Совершенно нормальный, разумный подход.
1: Да это блестящая поэзия. Блестящая поэзия. Давай, давай.
3: А приветик пишет нам Любовь. Ты на меня рассерчалась, бабушка говорит. А другая бабушка говорила, вот молоток, а? Вместо того, что молодец. Да, это приятно. А бабушка заставляла есть. Она говорила, ешь, пока рот свеж, а то завянет, и никто в твой рот не заглянет.
1: Ну, ты понимаешь, вот этот бабушкин МС-бабушки, откуда эту рыбчину они вообще брали и как они ее складывали? Друзья, ну сейчас будет парадокс. Просто физически, и мы все эту фразу знаем и много раз слышали, убедитесь в этом сами. Светлана Ивановна, Русское радио, привет моему мужу Илье и детям-двойняшкам Софии Родиону. Моя бабушка, прабабушка была мега-классной. Ее любимая фраза – закрой рот и ешь, пока не доешь из-за стола никуда. Ну, как вам такое?
3: Это гениально.
1: Понимаете? Нет, да, в том смысле, что после этой фразы, если ты уважаешь свою бабушку, сидишь с закрытым ртом и пытаешься всосать буквально котлету через пору на щеках, а рядом стоит таможенник в виде бабушки и наблюдает за этим парадоксальным процессом.
2: Еще так пристально.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, вы кто?

0: 02-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с «Офис Мак».
11: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
16: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
18: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
19: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Возьми судочек и опустоши его полностью. Вот так бабушка мне еще говорила. Судочек — это салатник. Да, просто салатник.
2: Меня сейчас пронзило. Ты же прирожденный дедушка. Ты сразу дедушкой родился. Как мне... Смотри, готовит вообще.
3: Не говоря уже о том, как он нас воспитывает периодически.
1: Я вас?
3: Да.
2: Ты что?
3: Призываешь к порядку.
2: Не обобщай и не будешь обобщена.
1: Дорогие друзья, мы сегодня бабушкин, дедушкин язык вспоминаем. Как они говорили, как только они и говорили. Читаем ваши истории. Валентин. Когда мы с братом были маленькими, у дедушки короночка была. Торнишься. Это означало, упадешь или ударишься. Причем подходило ко всему. Бежишь по улице — торнишься. Играешь в футбол — торнишься. Яблоки собираешь — торнишься. Катаешься на коньках — тоже торнишься. И все это, как правило, сбывалось.
2: Такого торнутой ты и вырастаешь. Да, да. На всю голову, короче.
3: Милана пишет из Краснодара. Хочу передать большой привет бабушке Флюре и сказать ее любимую фразу. Моя бабушка татарка и часто говорила слово «каралле», что бы оно ни означало. Это говорит о том, что она говорит: «Смотри-ка, что происходит-то, смотри-ка». И вот, видимо, еще жест вот этот делал, который я сейчас изобразила. А еще бабушка любила меня называть «Лапушка». Я ее очень люблю.
1: Лапушка.
2: Да что ж ты, а ты прирожденная бабушка.
1: Друзья, ты, Саш, работаешь с бабушкой и с дедушкой.
2: Я единственный пока еще внук. Внук, слушайте мое сообщение. Ну, в смысле, которое мне досталось. Меня зовут Сергей, хочу передать привет своей жене и детям. У нас сегодня годовщина 20-летия свадьбы. Любимые фразы бабушки. Вот какие бабушки должны быть. Чему быть, тому не миновать. Обилие баранов не пугает мясника.
3: Ого.
2: Волков бояться, в лес не ходить. Спасибо большое. Вопрос: кем работала бабушка? Мне кажется,
1: в библиотеке.
2: Мне кажется, начальником военизированной охраны какого-нибудь.
1: Запросто. Ребят, классные прислали сегодня сообщение. Мы от души посмеялись и вас повеселили. Но не переключайтесь. В 19.00 «Вечер на русском» возвращается. У нас сегодня гости. Ожидаем Вячеслава Макарова и диджей D-Mixer. Вдвоем будут у нас здесь в студии. Встречаемся в 19.00.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: пятница. Русское радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют. На русском радио.
3: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 18 копеек и составляет 84 рубля 28 копеек. Курс евро также снизился на 23 копейки и составляет 98 рублей 29 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
17: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
18: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Русское радио. Это родные нулевые.
20: Без тебя.
6: Крылатые десятые. Кипящие, настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
21: Новая песня на русском.
22: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
6: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Склад «Вайлдберриз» в Котовске Тамбовской области полностью сгорел после атаки беспилотников. Налет был минувшей ночью. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, удалось сбить 16 дронов, однако 3 успели нанести удар по зданию склада. Пострадали 2 человека, а глава региона пообещал трудоустроить всех, кто работал в центре. А площадь пожара на складе оценивалась в 100 тысяч квадратных метров. Университетам не хватает мест в общежитиях для всех студентов. В этом учебном году вузы примут 620 тысяч первокурсников. Из-за такого притока за неделю до начала занятий оказалось, что с заселением иногородних возникают сложности. О проблемах в Москве, Казани, Екатеринбурге и Красноярске пишет газета «Коммерсант». В этой ситуации некоторые вузы вынуждены снимать для студентов номера в гостиницах и отелях. Московские городские службы продолжают восстанавливать социальные объекты и общественные пространства в Луганске и Донецке. Об этом сообщил Сергей Собянин. Так, в Луганске столичные специалисты благоустраивают сквер в самом центре города. Приводят в порядок террасы, лестницы и подпорные стены, малые архитектурные формы и дорожки. Московские городские службы также выполняют дорожный ремонт. Завершены работы на улице Буденного и прилегающих участках. В Донецке в этом году отремонтировали 10 объектов дорожного хозяйства, проезжую часть и тротуары. И о спорте. В Нью-Йорке на турнире в смешанном разряде открытого чемпионата США по теннису успешно выступают россияне Андрей Рублев и Мира Андреева. Обыграв сначала действующих победителей этого турнира, итальянцев Андреа Вавасори и Сару Эрани, а затем прошлогоднего финалиста Каспера Руда и россиянку Диану Шнайдер, они достигли полуфинала. Причем с учетом Олимпиады 2021 года в Токио, Рублев, завоевавший там золото с Анастасией Павлюченковой, выиграл вместе в миксе уже 6 подряд чемпионских тайбрейков. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего вечера на русском.
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Нашу программу любят особенно за то, что гости, которые имеют честь нас посетить, говорят правду только потому, что у них нет времени ложь придумывать никакой.
3: Мы не даем такой возможности.
2: Друзья мои, сегодня у нас в студии мужчины, которые знают, как заставить танцевать даже памятник. Встречайте, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров и главный хитмейкер страны, диджей Димиксер.
4: Ура!
5: Привет, добрый вечер. Ура, ура.
6: Доброго вечера.
2: Привет, друзья, привет. Привет,
4: да,
2: друзья, привет.
4: Привет, Connect есть.
2: Ага, ну что, друзья, вы пришли к нам вдвоем, это уже выглядит как завязка для хорошего разговора.
6: Конечно. Я сейчас как для криминального чтива какого-нибудь.
3: Ваша новая песня «Дай мне еще один шанс» называется. Мы о ней обязательно поговорим, но чтобы понять, о чем дело, давайте послушаем.
6: Как говорится, а чего вы сюда приперлись, да? Давайте расскажем про повод. А повод — наша песня, да, «Дай мне еще один шанс».
3: «Дай мне еще один шанс». Слушаем прямо сейчас и после продолжим разговор.
6: Роскошь.
0: Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Возвращаемся. Вечер на русском в режиме максимальной громкости. Напоминаю, в гостях Вячеслав Макаров и диджей Димиксер. Я только не понял.
2: Здравствуйте.
1: Я только не понял. Зачем вы, откуда в этой песне? Зачем тут диджей? Она же такая бьюм-бьюм-бьюм. Короче, песня написана в мощном тандеме. Рассказывайте, как он случился. Кто у кого украл флешку с битами?
3: Просто диджей Димиксер разноплановый.

0: месяцев, и тут я наткнулся на Славу, мы с ним знакомы не были, и я услышал его голос и понял, что он в мою песню, которая у меня уже лежит в ящике, ага, подойдет туда.
1: Кстати, я под песню подошел.
2: Представляешь, классно. Представляешь, на тебя наткнулись.
0: Да. Запнулись, да, и отправили песню.
2: Дмитрий, к вам тогда вопрос. Ну, смотрите, значит, Денис Клявер, песня «Половинка». Она, кстати, звучит в нашем эфире.
0: Спасибо.
2: Потом легендарный хит, обновление легендарного хита «На заре». Теперь Слава Макаров. Да, теперь Слава Макаров.
1: Больше вот, стремиться не к чему.
2: Вот скажи, пожалуйста, как, по каким критериям ты, ну вот про поводу Вячеслава мы поняли, да, наткнулся. По каким еще критериям ты выбираешь вообще, в принципе, музыкальный материал и того, кто будет его исполнять?
0: А чаще я отталкиваюсь от песен, которые у меня получаются. То есть у меня пришла идея «Половинки», uh-huh, и я понял, что ее хочется переделать и сделать вообще другой, потому что она такая спокойная, медленная, uh-huh, лиричная. Мне захотелось вообще ее другой сделать. И поэтому я услышал здесь 80-е, танцевальную часть, и тембр идеально как раз сложился туда Дениса, ага, Клявера. Мы с ним не были знакомы, и я с этой историей к нему пришел и говорю, что ты сюда идеально подходишь.
2: Так.
0: Он говорит, я так тоже считаю. И он туда записался. И получилось очень быстро и просто. Так же и со Славой. То есть, когда это все очень быстро происходит, тогда все идет правильно, и это будет точно хит.
2: Отлично.
3: То есть, ты ходишь сам за артистами, сам говоришь, так, тебе вот эта песня...
2: Тебе вот это...
0: Мне больше нравится так, потому что артисты не то выбирают. А ты когда приходишь, им точно даешь, они такие, классно, и все уже точно подходит.
1: Примерно... Мне больше нравится тот факт, что он слышит голоса сразу в голове, которые подойдут под песню. Это же очень редкий дар, на самом деле.
4: Высочайший уровень профессионализма, круто.
3: Примерно так же Ника Сафонов свои картины продает. Вот что
2: это «Вечер на русском», мы скоро вернемся.
0: Спасибо.
5: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер» на русском. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
6: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
10: Мне очень легко планировать отпуск. Начальник говорит, когда, жена где.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону 333 21 66.
5: Русское радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только присоединился к нашей компании, это «Вечер на русском». У нас в гостях двое замечательных ребят: Вячеслав Макаров и диджей Димиксер. Еще раз добрый вечер, ребята.
2: Привет, друзья.
1: Мы сегодня в первом часе у наших слушателей спрашивали, какие любимые фразы были присущи их бабушкам и дедушкам. Вот давай, Слава, с вас.
3: Ну, иди скорее есть, а то остынет.
2: Или... Вот, да.
3: А что люди скажут? Это мое простое.
4: Точно, да. Точно, это оно.
2: Мне всегда говорили, что типа, ты что такой худой, чего не ешь? Вот это вот фраза стандартная.
4: Не в коня корм.
5: И судя по тому, как он выглядит, ты бабушку не слушал.
2: Так это я еще растолстел, как бы, я уже толстый.
4: Овсянка и котлетки пролетали мимо.
3: В смысле ты отдыхать пошел? Отдохнем на том свете.
1: Вот, точно. Еще, давайте вспоминать.
5: Нет, ну я закрою рот и ешь.
4: Давайте.
5: Я имею в виду, давайте поделимся этой болью, как мы справляемся с этим императивом.
3: В смысле суп не хочешь? Что дали, то и ешь.
4: Да, абсолютно.
5: Слушайте, такое впечатление, что мы росли в каком-то хлеву.
4: Нет, у нас просто бабушки и дедушки, они все еще вот того правильного поколения.
2: Ну, сейчас матершинные бывали всякие.
5: Не-не-не.
4: А представляете, какими мы будем бабушками и дедушками?
5: Я не знаю.
1: Это уже тема для другой передачи.
4: А еще вопрос. Вот ребята такие модные, такие красивые, все девчонки во всей стране сейчас мне завидуют, потому что я здесь. Так вот, вопрос такой, Дим, а вас как называли в детстве? Ну, бабушка, дедушка.
2: Дима. То есть у меня сокращенно Дима.
1: Не пирожок, не ватрушечка.
4: Да, не сладенький мой, там, не любименький.
1: Конфетка.
4: Да.
2: Нет, наверное, все-таки Дима. Я вот не помню каких-то постоянных, может быть, какие-то были временные, но постоянно всегда я был Димой. То есть не Митя, не пирожок, вот именно Дима.
4: А то бывает еще, знаешь, как внуков по имени-отчеству называют?
2: Да. Но дед меня называет Демьян.
4: Вот.
2: Немножечко, да, необычное название.
4: А у Вячеслава?
3: А меня просто называли Славик.
4: Славик.
3: И все, да, умечательно, ласкательно, приятно.
4: Все хорошо.
5: В том смысле, что, друзья, если хотите, чтобы у вас в семье вырос какой-нибудь диджей, просто с детства зовите его по имени, не надо. А если хотите, чтобы шоумен, Славик.
1: Это «Вечер на русском», мы скоро вернемся.
0: «Вечер»

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: У нас в гостях Вячеслав Макаров и диджей Димиксер. Вячеслав, вопрос.
2: Да.
1: Значит, Вячеслав актер, Вячеслав шоумен, Вячеслав телеведущий, Вячеслав певец. Вот какое лично вам, Вячеслав, по душе больше? Больше нравится, от кого вы удовольствие получаете?
3: Я за многофункциональность.
1: Но пойдет. Нет, не пойдет. Что-то все равно должно быть, не знаю, больше душа к этому.
4: Вот лежит. Не порти нам шоу.
1: Конечно.
3: Нет, ну просто когда я выступаю на сцене, я люблю не только петь, я люблю еще делиться историями. Я люблю рассказывать. Поэтому, когда у меня проходят концерты, это не только про музыку, это еще и про мои какие-то переживания, какие-то смешные случаи жизни. Тем более, жизнь телевизионная очень за кадром насыщенная, а в эфир это пустить нельзя.
1: Да.
3: А рассказать хочется, потому что это же в тебе очень долго копится. И вот на концертах я, конечно, отрываюсь по полной программе.
1: А какому Вячеславу труднее?
3: Труднее?
1: Да.
3: Наверное, все-таки ведущему, потому что ты несешь ответственность не только за себя, но за огромную команду.
1: Ну, так
3: ты должен всегда заряжать людей, несмотря на то, что идет уже 10-й час съемки, а тебе нужно подпитывать всех энергией и создавать бодрость. Мы даже на съемках Регина очень часто мне говорит: «Господи, мы уже все умираем, 12-й час съемки». Я говорю: «Так выходит, ребята, всем привет!» Говорит: «Ты что принимаешь? Какие витаминки?»
1: То есть Регина не самый энергичный человек на площадке.
3: Бывает, но нет, у нее многофункциональность, она еще и мама, поэтому она там совмещает все вместе, вот, а в этом плане, конечно, мне приходится...
4: Я просто заметил, что Вячеслав на своих концертах ведет себя как любой артист, у кого песен мало, а концерт длинный.
3: Неправда, мой последний концерт шел 2 часа 40 минут, потому что я увлекся не только разговорами, но и песнями, исполнил больше, чем надо было.
4: И пока вахтер ключами не загремел, он продолжает. Хорошо, давай более жесткие условия тебе поставим, а если скажут: «Все, стираем из памяти остальные ипостаси, оставляем одну». Какой оставишь?
3: Я с детства пел.
1: Певец.
3: Певец, да.
4: Пью?
3: Все-таки.
4: Пою, в смысле, и петь буду.
3: Превосходно, а пою великолепно. А если совмещаю, вообще комбо.
5: Дим, а скажите, а вот у вас как? Представьте, деньги значения не имеют. То есть они у вас уже есть. И вы находитесь перед выбором. Какую бы профессию присвоить?
6: Наверное, все-таки композитор.
5: Да?
6: То есть мне нравится писать песни.
5: Все так же.
6: Да, это вот первично. А все остальное это вот от этого. То есть диджеем я стал для того, чтобы свою музыку, которую я пишу, играть для людей. То есть это была первая такая возможность, потому что как бы я еще не сильно пою хорошо, поэтому диджеинг было как бы единственное решение, вот чтобы я свою музыку включал людям.
5: Круто. По-настоящему здорово, когда человек может делать то, что ему нравится, на этом зарабатывать. И мы отчасти в этом похожи, да?
4: Ну, потому что своим бабушкам и дедушкам мне объяснили: «Ты кто там в Москве,
5: писатель?
4: Я диджей.
1: Кто?
4: А вот композитор».
5: Да.
3: То есть, получается, со скольки лет ты диджей?
6: Ну, я эту приставку себе придумал в 2006-м, и вот она у меня оттуда и осталась. То есть я уже не могу убрать, потому что у меня все карточки на стримингах посыпятся.
3: Потому что если мы с вами сейчас...
6: диджеем-то я уже сильно не являюсь, я как бы, ну, осталось.
3: Просто если мы сейчас пойдем в диджей, то это уже кризис среднего возраста, да? Что там какие? Быть диджеем, в падл-теннис сыграть.
6: Пробежки это, эти марафоны по Садовому кольцу.
4: Скандинавская ходьба.
1: Все, ребят, оставайтесь с нами, скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А еще шоумен Вячеслав Макаров и диджей Димиксер.
2: Друзья, салют.
1: Всем привет.
3: Всем привет. Да.
1: Друзья, чтобы наши слушатели лучше узнали, кто вы есть такие на самом деле, когда выключаются концертные софиты, мы приготовили для вас жесткий блиц. Правило одно, отвечаем быстро, не задумываясь, первое или второе. В общем, поняли, да?
4: Или.
1: Слава, Дима, по очереди, погнали. Поход с палатками в глушь без связи или хорошая Хороший отель у моря.
2: Сейчас уже старенькие мультики.
4: Спать до обеда в номере или пойти изучать незнакомый город пешком?
3: Спать до обеда в номере, конечно же.
1: Плюсую.
2: Спать до обеда в номере.
4: Браво.
5: И еще вопрос. Вести соцсети самому каждую минуту или полностью отдать менеджеру и забыть пароль?
3: Я бы отдал, но пароль не отдам.
2: Ну, я пока сам веду. Все-таки привык еще с 2006-го все вести, и пока веду еще. Да.
5: Круто.
1: Ну да. В караоке петь свои песни или чужие хиты?
3: Я все пою, и свои, и чужие.
2: В караоке, конечно, чужие. Они ближе, они душевнее. Просто свое, оно немножко по-другому ощущается.
4: Едем дальше. Ответить остроумным хейтерам лично или просто молча забанить?
3: Я не баню, я просто игнорирую.
4: Понятно.
2: Раньше отвечал, сейчас вообще никак не реагирую и стараюсь даже не читать.
5: Огромная гардеробная, забитая вещами с ног до головы, или три идеальных базовых костюма на все случаи жизни?
3: Если бы я не был артистом, то, конечно же, три базовые вещи. Но поскольку я артист, гардероб, конечно, у меня уже ложится.
2: Да. А я бы выбрал один базовый и больше ничего, чтобы вообще не париться. Вернее, 10 одинаковых, и все.
1: Это в свое время премьер-министр... Ладно. Берлускони, когда спросили, почему все время одинаково одевается, я говорю, просто много одинаковой одежды.
3: Это то же самое у ведущих. Все думают, что у тебя один черный костюм, а их несколько. Их много, разные.
1: Провести время после тяжелого рабочего трудового дня на шумной тусовке с коллегами или дома под пледом в абсолютной тишине?
3: Тишина, я интроверт.
2: Дома под пледом, и дома всегда лучше сидится, чем
1: ребята.
2: Где-либо.
1: Ребята.
4: Да, понятно. Приготовить вкусняху себе самому, вот своими руками, или заказать доставку?
3: Я обожаю вкусно есть, но не люблю готовить.
4: Отлично. Ой, нет, не отлично.
2: А я не люблю готовить и не люблю доставку. Поэтому, когда есть супруга, я очень рад, что она мне готовит очень вкусно.
1: А я не люблю вкусно есть, честно говоря.
5: А решение принимать холодной головой по расчету или всегда слепо доверяете своей интуиции и первому импульсу?
3: У меня вообще ничего не работает, я очень долго думаю. Вот, и могу думать день, два, неделю. И в итоге, когда наступает дедлайн, тогда принимаю решение.
5: Ну,
1: здесь я согласен.
2: Да. А я стараюсь очень быстро думать и сразу принимать решение, чтобы не тянуть, потому что время, оно ограниченное, и надо все успевать.
4: Да, так проще.
1: Ну, это очень мужское. Финалочка, пойти на тренировку в спортзал через силу или остаться дома и без угрызений совести съесть огромный бургер. Заставь себя съесть бургер.
3: Абсолютно без угрызений совести съесть бургер. 100%.
2: Я тоже дома останусь и что-нибудь съем, потому что, в зал лень ходить. Но, к сожалению, я себя чувствую лучше, когда хожу в зал, поэтому приходится. То есть не от чистого сердца.
1: Так, тебя вычеркиваем.
4: Вот такие ребята у нас сегодня гости. Это «Вечер на русском», мы скоро вернемся.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. «Вечер на русском». Реклама на русском.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Гипермаркет «Офис Мак».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с «Офис Мак».
11: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Да
13: что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют автор объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
24: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48 ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Вячеслав Макаров и диджей D-Mixer. Вячеслав,
2: здравствуйте.
1: Да, еще раз.
2: Привет, привет.
1: Когда вы пишете текст песни, так, вы придумываете какую-то такую универсальную историю, которая для всех подойдет, или держите в голове что-то личное?
3: Ах, спросил.
2: Я совмещаю и то, и то. Бывает, что я думаю, чтобы моего слушателя могло заинтересовать, а бывает, вкладываю какую-то ситуацию, которую я пережил. И вот эти чувства я превращаю в слова, в текст.
1: Ну вот, например, мы будем сегодня еще слушать песню «Кислород».
4: Да, очень ее любят.
3: Пережил или просчитал?
2: «Кислород» — это мне песню прислал прекрасный человек Тимур Ёлчин. И, собственно, мне там все понравилось, я даже ничего не изменял. Поэтому за это большое спасибо.
3: То есть придумывать ничего не пришлось?
2: Вообще,
3: да?
2: Не пришлось. Ну, только с аранжировкой, конечно, мы долго сидели, я придумывал партии, там какие-то вокали как-то лучше сделать. Вот, поэтому...
3: То есть, грубо говоря, когда...
2: Нет такого, что если тебе приносят песню, и она выходит именно в таком же виде, как будто певец ничего не делает, это абсолютный миф, это неправда, это стереотип. Мы очень много работаем
3: над песней. Ну, как минимум, певец поет еще там, да. Я обычно, когда придумываю...
2: Рот открывает, еще скажешь.
3: Я изначально мелодист, и я всегда придумываю фразочки и в заметке их записываю. И когда я сажусь уже писать песню, я эти заметочки открываю и смотрю, какие у меня есть прикольные фразы. Там обычно это несколько слов каких-то хуковых. И я их уже нацепляю на свою мелодию, и от припева я уже начинаю строить структуру, и потом уже заполняю куплеты. Куплеты самые мои нелюбимые, я туда вот просто уже что-то от балды накидываю, потом переделываю, и более-менее получается.
2: А знаете, что самое сложное написать? Второй куплет. Вот ты пишешь первый куплет, ты пишешь припев, ну и как будто бы все.
1: В принципе, можно и все.
3: Молодец сейчас.
1: Полторы минуты и хватит.
3: Я знаю много песен, которым достаточно куплет, припев, все.
2: И финал.
1: Ну и наш любимый финальный вопрос. Ваши творческие планы.
2: Ой, у меня 23 сентября будет концерт сольный в городе Омск. Поэтому я уверен, сейчас нас слушают жители города Омска, приходите, я вас всех жду на своем концерте, будет невероятно весело, музыкально, вы этот вечер не забудете никогда. Я приеду, правда, 23 сентября в Омск.
3: В Омске, кстати, есть одна станция метро, поэтому люди, приезжайте. Я хочу поделиться секретиком. У меня готовится песня с Аней Семенович.
1: Ух ты! С нашей любимой Анитой Семенович.
2: Песня ли?
3: Песня, да. Это будет такой симбиоз народной песни с оригинальной. Вот мы сейчас ее уже крутим, делаем, записываем. Вот сейчас у меня вышла песня с группой «Тестостерон», называется «Позвони». Скоро выйдет на эту же песню клип. Еще мы планируем со Славой снять клип на песню «Дай мне еще один шанс», потому что песня уже полноценно играет на русском радио, она многим нравится, и мы такие, ну, надо снимать клип, чтобы еще больше эту песню донести до слушателей. Поэтому вот планы такие, и сейчас только осень начинается, и песен будет очень много.
2: Да, у меня послезавтра песня у меня выходит новая, поутру.
1: Ну все, не остановишь.
3: Нет, уже открылись небесные хлеб. Я сейчас, я смотрю сейчас на D-Mixer, может, он сейчас на нас посмотрел и сказал, так, вы, кажется, мне тоже интересно.
1: Подходите.
3: Есть у меня для вас одна песня.
1: Ребят, спасибо вам большое.
3: Вам спасибо.
2: Спасибо вам огромное за классный вечер.
1: Классно провели вечер.
3: Классно.
1: Классно.
3: Как ты классно говоришь слово «классно».
1: Ну, началось. Все, ребят.
2: Вы говорите великолепно. 100 баллов.
1: Да. Вечер на русском вернется в эфир завтра. Оставляем Юлию Калинину со слушателями русского радио. Все, ребятки, хорошего всем вечера.
3: Конец связи.
1: Пока.
3: Всем пока.
2: Пока.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
5: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Школьники Ростовской области не смогут пользоваться телефонами во время уроков. Об этом говорится в приказе номер 316 Минпросвещения. Ученики смогут воспользоваться смартфоном во время занятия только в экстренном случае. На переменах разрешается использовать телефон. Нарушение этого правила влияет на оценку по поведению. Эти изменения вступают в силу с 1 сентября. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в 32 территориях Ростовской области до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. Высокий риск пожара фиксируют в Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге. Жители Дона просят не разводить костры. Нельзя выжигать сухую растительность и быть осторожным с огнем. При пожарах следует звонить по телефонам 101 или 112. В Ростове из-за техобслуживания сети обрезки деревьев отключат свет по сотням адресов. Так, завтра с 9 утра до 5 вечера света не будет по площади Толстого, Базарной, проспекту Коммунистическому, Ларина, Герасименко, Погодина, переулку Ашхабадский. В пятницу аналогичный период отключения с 9 до 5 запланирован для площади Толстого и Карла Маркса. В Ростове ясно, плюс 25. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
4: О да, дорогие мои, все ваши музыкальные предпочтения обязательно будут учтены. Да что там, уже это состоялось. Вечер был действительно потрясающим. И когда он начинается на ноте абсолютного, беспримесного, чистого позитива в 9 часу по Москве, мне остается только продолжить дотянуть эту ноту, допеть песню и ближе к полуночи передать вас новому дню. Я надеюсь, что эта среда оправдала ваши самые смелые ожидания. А если пока этого не произошло, то кто знает, может быть, ближайший 4 часа случится чудо, и вы вдруг скажете сами себе: а жизнь-то прекрасна и удивительна. И тогда я точно буду знать, что я не напрасно нынче пришла сюда, на рабочее место, в уютную студию Русского радио. Еще раз напомню, зовут меня Юлия Калинина, буду голосом вашего отличного в ближайшие 4 часа.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-53-04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
5: Мой пес – самый верный пес на свете. 3 раза его продавал, и каждый раз он прибегает обратно.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Что слушает страна?
7: Может, я была тебе послание.
0: Русское радио.
8: Моя любовь сама.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброго. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Вы вовремя, сюда на русское опоздать невозможно. В любое время дня и ночи бамс, кнопку нажали и все, сразу оказались в теплых объятиях любимых ведущих. Меня зовут Юлия Калинина, до полуночи вместе с вами. Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, а кто-то находит. И это не просто слова, это две истории из жизни моих друзей. Один из них потерял номер бывшей вместе с телефоном, а другой совершенно внезапно обнаружил щенка на улице. В общем, я надеюсь, что в данном случае потеря не будет столь досадной, а во втором приобретение окажется большущим счастьем на годы вперед. Пусть в вашей жизни вот такие приятные находки, приятные случайности, приятные неожиданности происходят как можно чаще.

0: Русское радио представляет. Завтра день Артура Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио. Реклама на русском.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Самый популярный летний суп – окрошка. Салат, который почему-то решили залить квасом. Но как же вкусно, а? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

если бы эта песня, которая, к слову, мне очень нравится, «Возьми мою любовь», была бы первой, которую я услышала в исполнении Валерии, я бы сказала: о, какая нежная, чудная, романтичная дама. А ведь если рассуждать именно так, значит, отнять процентов 70 от того невероятного обаяния, которое Валерия несет нам, своим преданным поклонникам. Ведь сколько драйва в ее творчестве, сколько разных красок и сколько потрясающих музыкальных композиций уже выпущено, и сколько еще впереди. Валерия постоянно сотрудничает с молодыми артистами, выпускает ремейки на собственные хиты, и да, желаю дальнейших творческих.

до появления Татьяны Куртуковой на нашей эстраде я могла только спеть что-то вроде «Вополе береза стояла». Или если сильно устала на работе, тогда «Эх, дубинушка, ухнем», но здесь баса не хватало. А вот с того момента, как Татьяна нам с вами подарила совершенно новое прочтение народной музыки, каждый из нас с вами хоть раз да подпевал «Матушка, земля», ну и далее по тексту. Ну а песня про Алешеньку — это вообще стопроцентный хит, потому что вместо Алешеньки можно подставить Сереженьку, Петеньку, Васеньку, да любое имя. Кстати, про нас, про девчонок тоже песен много. Друзья мои, сногсшибательная музыкальная композиция. Если не про любовь, то про чувства, про драйв, про жизнь.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Очаровательная Алиса Морозова здесь, на русском. Тысячу раз, буквально неделю назад, это по-настоящему классная девушка в нашем эфире была, редкая красавица, не говоря уже о том, что талантище с большой буквы. И вот спрашивала не раз и не два у разных артистов, а привыкаешь ли к аплодисментам, когда их слышишь уже тысячу раз? Или вот это волшебное ощущение, когда ты качаешь зал, оно никуда не девается. И все говорят одно и то же. Ну нет, конечно, никогда к этому привыкнуть невозможно. И та энергетика, которая дарит живое общение со слушателем, всегда остается с тобой. И я уверена, Дмитрий Колдун с этим полностью согласен.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 18 копеек и составляет 84 рубля 28 копеек. Курс евро также снизился на 23 копейки и составляет 98 рублей 29 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так ломился.
17: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00 для лиц старше 16 лет.
18: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио. Все будет хорошо.
21: Что слушает страна?
22: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
23: Любимая на русском.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Как минимум 4 россиянина находились в зоне наводнения в Непале. Связь с туристами сейчас утрачена, сообщили агентство РИА Новости в посольстве. Число пропавших без вести составляет около 500, как минимум 95 человек погибли. Наводнение произошло сегодня утром после землетрясения, которое спровоцировало сход оползня. Потоком смывало дома, мосты, автомобили и дороги. Непал запросил помощь у спасателей Индии и Китая. Сети стандарта 5G запустят не позднее конца 2027 года, об этом сообщила Минцифры. Сначала связь пятого поколения появится только в городах с населением более 1 миллиона человек. Диапазоны частот уже выделены. 5G также будут разворачивать на существующих полосах частот с уже работающими базовыми станциями. Связь в самых популярных локациях городов-миллионников будет поэтапно появляться до 2031 года. Операторы говорят, что ожидать увеличения соединения в 10-20 раз не стоит, она подрастет примерно на 20%. 1 сентября к учебе приступят 18 миллионов школьников и 4 миллиона студентов колледжей. В новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что вводятся и новые образовательные курсы и предметы. К примеру, в пятых классах это духовно-нравственная культура России. А с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. На севере Каспийского моря из-за отступления воды образовались новые острова. Один из них – остров Рыбачий. Там в прибрежной зоне обитают рыбы и птицы, а на суше можно встретить волков, кабанов и барсуков. Остров уже удалось посетить исследователям. Он отличается удивительной и живописной природой. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 28 копеек, евро 98,29. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Вот так оно обычно и бывает. Утречком 1 января просыпаешься, осматриваешься и понимаешь, что ты в незнакомом городе, в незнакомой квартире, а на кухне мало знакомая дама готовит фу-фу-фу невкусную заливную рыбу. И вот тут-то ты осознаешь, что судьба уже не разменивается. На мелкие какие-то шуточки прямо бьет иронии по твоим представлениям о том, как все устроено в этой жизни. Вот примерно об этом Филат ФКР спели только что. Ну и, как всегда, не могу не отметить блестящий вокал. Евгений Попов, Дарья Победоносцева, нежно мною любимые, классно поют. Не говоря уже о том, что последняя вещица, ремейк хита «Алсу» иногда прозвучала именно в их исполнении. Настолько классно, что даже в моем персональном плеере оказался этот трек. Я надеюсь, что те песни, которые звучат здесь, на русском, неизменно поднимают вам настроение и всегда абсолютно вам становится хорошо. Меня зовут Юлия Калинина. В ближайшие полчаса готов для вас поставить елку. NU также обещал появиться. Вика Дайнека заглянет на «Вечерний огонек». Моя Мишель, Филипп Киркоров и Полина Гагарина. Все это для вас на русском.
1: Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Началась эта история давным-давно.
5: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
6: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
5: Главный замес года.
6: Это что за медвеёж?
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
5: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Говорят, есть такие люди, которые утром встают, идут в душ, завтракают и только потом заглядывают в телефон. Кто-нибудь знает таких людей?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

друзья мои, с паролями и ключами в моей жизни происходит постоянно одна и та же история, я их теряю. Поэтому супруг мой взял на себя все мои пароли, ключи, потому как из моей памяти, уж не знаю, кто их там ластиком стирает и какая это фантастика, но то, что происходит это с завидным постоянством, это факт. Ну а Вика Дайнек наверняка свой плотный гастрольный график хотела бы хоть на время стереть из памяти и как следует отдохнуть. А буквально 10 дней назад Вика была в Омске, подробностями делилась, все круто, очень красиво, очень ярко. Как, впрочем, и всегда бывает на концерте любимой исполнительницы. Ну а еще Вика совсем недавно в своих соцсетях выложила дивное фото, где Вика теперешняя обнимается с Викторией в детстве. Вот это действительно здорово. Красотка! Уже в детстве было понятно, растет настоящая суперзвезда.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АОТ Банк 0+.

0: 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Раньше я боялся темноты, но вчера мне принесли квитанции за ЖКХ. Теперь я боюсь света, воды и тепла, и мусора немножко. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Одна из самых красивых музыкальных композиций в нашем эфире – это Стас Пьеха и «Мама». Очень часто именно летом начинаешь вспоминать о том, как проходило детство, когда ты был совсем маленький, а мама была молодая, прекрасна собой, когда были каникулы, и впереди была целая огромная, безоблачная, солнечная жизнь. И да, многие планы вдруг взяли и воплотились в действительность, но что-то осталось нереализованным, а значит, нам с вами всегда есть о чем мечтать. А значит, жизнь продолжается, но продолжается ли? А если продолжается, то как? И будет ли наша планета в порядке? Об этом прямо сейчас расскажет мой коллега Петр Кузнецов. Экологическая среда на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. В сегодняшнем выпуске будем спасать планету. Ученые предложили спорный метод решения проблемы. Сократить население. Согласен. А я вас предупреждал, звучит более чем скандально, но это действительно глобальная стратегия умных людей. Осуществить план эксперты призывают к 2200 году, то есть через 174 года. Акцент в подсчетах делается именно на постепенном снижении численности. Большую часть изменений, по мнению специалистов, можно добиться, предоставив женщинам в странах с низким уровнем дохода услуги по планированию семьи. То есть именно право и, главное, понимание женщин выбирать, сколько детей они хотят иметь, приведет к сокращению рождаемости до уровня, близкого к уровню воспроизводства населения или ниже него, поясняют ученые.
1: Экологическая среда.
2: А почему, собственно, такой шум? За последние 100 лет, согласно недавней публикации, население Земли выросло с менее чем 2 миллиардов до 8 миллиардов 300 миллионов человек. Согласно экспертным выводам, планета не сможет долго выдерживать такой стремительный рост. Ресурсов для всех уже не хватает. Растут выбросы СО2. За 50 лет они увеличились более чем вдвое. Биоразнообразие мира сократилось более чем вдвое, а потребление энергии утроилось. Мораль очевидна. Глобальный рост населения ставит перед миром неразрешимую проблему, которую, впрочем, разрешить можно. Экологично. Все зависит от нас и нашего подхода к окружающей среде. До встречи через неделю. Берегите не только себя. Все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Хочу спасибо тебе сказать.

дорогие мои, если этим вечером вас также переполняют чувство благодарности, а может быть, любовь или восторг, или желание сказать на всю страну «Я люблю тебя! Ты лучший, ты самая прекрасная на свете!» Знаете, что нужно делать, да? Не в курсе? Заглядывайте в наш стол заказов, там обязательно найдется местечко для вашего привета или признания. 916-003-105,7 – это наши мессенджеры, кроме сообщества, русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках. Все к вашим услугам. В 22 стартуем. Не пропустите.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
0: Русское радио.

только лучше. Все это самое. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пожар на складе «Вайлдберриз» в Тамбовской области практически потушен. Сейчас сотрудники МЧС проводят продливку конструкции. Здание сгорело полностью, его тушили в том числе с помощью вертолета. Причиной возгорания стала атака беспилотников минувшей ночью. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, удалось сбить 16 БПЛА, однако 3 дрона успели нанести удар по зданию склада. Пострадали 2 человека, площадь пожара оценивалась в 100 тысяч квадратных метров. Внутренний туризм в России этим летом замедлился. По оценке Ассоциации туроператоров, спрос по итогам сезона может снизиться на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Газета «Коммерсант» пишет, что турпоток при этом перераспределился между регионами. Доля Краснодарского края в гостиничных бронированиях сократилась почти до 12,5%, а Крыма более чем в 2 раза. При этом на фоне проблем с топливом вырос интерес к коротким путешествиям по своему и соседним регионам. Так туристы чаще стали приезжать в Москву и Санкт-Петербург. Столичная система образования занимается обучением учителей для всей страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Для педагогов из регионов доступны все форматы взаимодействия. Можно приехать в московскую школу на стажировку, подключиться к вебинару или получить консультацию онлайн. Таким образом, повышение квалификации уже прошли почти 500 000 педагогов и руководителей образовательных учреждений. По словам Собянина, столица делится своими лучшими наработками. Под Москвой нашли клад на 500 000 000 рублей. Его зарыли 600 лет назад во время чумы. Кувшин, в котором были 2600 серебряных монет 15 века, раскопали в Коломне. Скорее всего, его спрятали во время эпидемии, чтобы защитить сбережения от грабителей и вернуться за ними позднее. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, друзья мои, только что поняла, что никакие клады на свете не заменят мне общение с вами, потому что ваши приветы, ваши поздравления, они прям в сердечко попадают. Столько в них тепла, радости и счастья. Одно из таких поздравлений я уже сейчас держу в руках дорогую мамочку Будову Елену Владимировну. А ей сегодня исполняется 66. Красивая дата. От всего сердца с днем рождения поздравляют ее дети, дочка Вика и сын Саша. Мам, ты самый важный человек в нашей жизни. Мы тебе бесконечно благодарны за все, что ты для нас делаешь. Твоя любовь, забота, поддержка помогают преодолевать любые трудности и радоваться каждому дню. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Оставайся такой же доброй, нежной и мудрой. Мы тебя очень любим. Мы всегда будем рядом, чтобы поддержать и подарить тебе свою любовь. Дорогая Елена Владимировна, я вас также от души поздравляю. И знаете, хочу вас поздравить как мама маму. Потому как это так важно, это так здорово, когда твои дети уже взрослые. Вот так же чудно, наивно, нежно признаются в любви, как и в самом раннем детстве. Елена Владимировна, будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть все в вашей жизни будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

Караулова из тех, кто в самолетах никогда не спит, а напротив песни пишет. Ну или посматривает на облака, а точнее на то голубое безоблачное небо, которое над облаками расстилается. Юлиана побывал во Флоренции недавно, и это действительно очень круто. Я даже не знаю, что, собственно, прекрасней. Те предметы искусства и культуры, которые Юлиана там запечатлела в своих соцсетях, ну или она сама. Привет, русская, привет, летит из Архангельска. Хочу передать наилучшие пожелания семье, любимой дочерям Лизочке и Кристиночке, мужу Игорю. Я их очень сильно люблю. Пишет нам Ольга Иванова и говорит, вы мои самые любимые. Александр Ковтун пишет, привет, любимые ведущие из Мурманска. Всем большой привет. Любим, ценим, уважаем. Большой привет своей семье хочу передать. Всех очень люблю. Еще раз наилучшие пожелания всем, кто вместе с нами проводит этот вечер. Друзья мои, координаты неизменные. Ждем ваших приветов.

0: я вообще не представляю, как без вас обойтись, бесценные мои. Вы, как всегда, на свете всех милее. Огромное спасибо за добрые слова. Михаил Владимирский пишет, что спасибо за позитивный эфир другу, Каширскому Дмитрию. Большой привет, легкой дороги, удачного четверга. А мне по желанию прекрасного настроения, отличного эфира и хорошего вечера. Михаил, в вашей компании только так. Александра Колонова нам пишет, легонького эфира. Саша, огромное спасибо. Ставлю лайк под вашим посланием. Скажите, а вы уже вернулись в промозглую столичную погоду? Или все еще где-то там, в Узбекистане, по-моему, да? Греетесь на солнышке. Рассказывайте подробности в студию. Людмила Агафонова-Белецкая пишет, отличного настроения, прекрасного окончания смены и хорошего отдыха. Дорогая Людмила, огромное спасибо. А пишет нам Любаня Ворончихина. Добрый вечер, Ленечке и Руслану. Удмуртия, село Васильевское. Вот откуда это сообщение. А Павел Кучеров сообщает, что сегодня снова праздник на улице сладкоежек. День вишневого мороженого. Вкуснятина. Мороженое любят и дети, и взрослые. Начинки бывают самые разные, всех не перечислить. Всем желаю доброго и вкусного, естественно, вечера. Павел, огромное спасибо.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Я точно знаю, кому сейчас эта песня от группы «Блестящий» пришлась как нельзя кстати. Артем Курнакин хвастается: «Передаю самый горячий солнечный привет всему потрясающему Сочи. Мы сейчас здесь ловим волну хорошего настроения, незабываемого отдыха. Хочу передать привет самым любимым, самым близким маме Елене Курнакиной и самой классной сестре Богдане Бешлич. А, девчонки, вы просто самые лучшие. Всем сочинцам, всем отдыхающим нереального позитива, отличной погоды. От Артема. Артем, я думаю, что многие сейчас говорят: повезло парню, а мне-то на работу идти. Артем, если что, я вам тоже завидую, но так, знаете ли, по-хорошему. Анна Махрова сама себе передает привет, а остальные все уже спят. Анют, если что, я не сплю, я вместе с вами. А потом еще Дмитрий Лебедев придет и тоже спать не будет, и все у вас будет хорошо. Мария пишет: поздравляю с праздником, с Международным днем актера. Актерская профессия — это не просто слова и движения, это умение проживать сотни жизней. Пусть каждая роль будет для вас открытием, а творческий путь насыщенным и успешным. Пусть сцена дарит вдохновение, а зритель отвечает искренней любовью. Машенька из Тольятти, как всегда, очень красивые сообщения от вас приходят. Огромное вам спасибо. Но вот мы здесь на русском, наверное, тоже отчасти артисты. Артисты разговорного жанра, хотя все наши эмоции, они первозданные, исключительно правдивые. Александр Калягин пишет: всем жителям поселка Федотово большой привет, среда – это маленькая пятница. А вот я желаю, чтобы пятница была легкой и незабываемой, естественно, в компании Русского радио.
1: Стол заказов на Русском радио.
2: Раз, как намек на нас два, уже правило три важных слова.

так бодро напеваем, мы с вами продолжаем этот вечер здесь, на русском. Друзья мои, огромное вам спасибо за теплую компанию. Все молодцы, пишите еще, каждое ваше послание просто бесценно. А привет, любимая русская, передайте привет жене Татьяне, скажите, люблю ее очень сильно. Екатерина Фарион передает привет городу Зеленоград, моим любимым дочкам Кристине и Дашуле, любимой мамочке Татьяне, а также моим коллегам Елене и еще одной Татьяне. А пусть у всех все будет хорошо. Катенька, вы прекрасны, спасибо огромное за ваше сообщение. Экс, еще Анютка пишет, всем диджеям русского большой привет, другу Олежкину и лучшие пожелания. Ты друг, брат и сосед. Все в одном лице. Как всегда, жду приезда. Год пролетел незаметно. Буду рада видеть тебя, мой дорогой друг Анечка. Я рада читать каждый вечер ваше послание. Маляка сообщает, сегодня, 26 августа. Поздравляю маму с днем рождения, с юбилеем, дорогая наша мамочка. Мы тебя очень сильно любим. Маляка, не знаю, как зовут вашу дорогую родительницу, но вместе с вами поздравляю. Желаю всего самого хорошего. Еще сообщение от Юли из Липецка. Она передает привет всем, кто ее знает. Юлечка, вам доброго вечерка, и пусть все будет замечательно. Катрин просит поздравить с днем рождения сына Владислава. 19-й по счету праздник у парня. Крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, идти к поставленным целям. Мама, папа, брат Даниил, вся семья Стрельба подписались. Дорогой новорожденный, с праздником!

0: и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: Завтра не пропустите день Артура Пирожкова на Русском радио. Реклама на русском.

0: 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Июнь, июль, август – время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Вчера еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

дорогие мои, насчет того, что высшие силы всем раздают по заслугам рано или поздно. Ну да, наверное, так и есть. Впрочем, не сомневаюсь, что вы заслуживаете только презентов и пряников от самой судьбы. Мария Святославовна пишет: огромный привет нашим любимым соседям и друзьям. Привет летит из деревни Есина в деревню Степаново, Жуковым, Екатерине, Виктору и Ксении, Московской области. Дорогие мои, спасибо за гостеприимство и вареных раков. Но, если честно, выглядит они страшно, но вкусненькие, ничего не скажу. А вы самые лучшие. Саша, Маша и Артем подписались. Натали пишет: Наталья из Камышина, огромный привет любимому Саше передает. Саша, очень тебя люблю. И всем моим друзьям большой привет. Хочу передать привет и поздравить нашего собакена Кекса с 9-летием. Супругу Ирину с замечательным днем, проведенным вместе. Это Александр Т. пишет: Саш, нет-нет, не пропустила вас. Конечно, я всегда на связи. Давайте поставлю лайк под вашим посланием, чтобы вы не огорчались. Вот, поставила сердечко. Ну, в общем, пусть все будет здорово, независимо от того, кому ваши приветы адресованы. Пусть они будут искренними, настоящими, теплыми. Привет, любимая русская, передайте привет Михаилу. Он самый лучший муж на свете. Спасибо за то, как он строит нашу дачу. Александр Титенко передает привет всем слушателям, всем желает хорошего настроения, просит еще раз большой привет жене Ирине передать. Привет передала, заканчиваем.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита Джона Рэдклиффа может что-то получиться, сказал американский президент. Он назвал поездку главы американской разведки отчасти рутиной и заявил, что ему бы не хотелось никого разочаровывать. Рэдклифф прилетал в Москву накануне, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня уточнил, что директор ЦРУ встречался с представителями российских спецслужб. Владимира Путина об этих контактах уведомили, но с ним самим Джон Рэдклифф не общался. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до 7 лет. Инициативу направили министру труда и соцзащиты. По задумке, размер выплаты должен быть на уровне минимального размера оплаты труда по региону. А право на нее должно возникать при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Воспитание старшим поколением вместо нанимаемых нянь, по мнению депутатов, поможет укрепить связь ребенка с корнями и передать традиции и семейные ценности. Подмосковье подвели итоги народной программы и утвердили новую на 5 лет. Форум «Сила в единстве» регионального отделения партии «Единая Россия» открыл губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что документ основан на реальных обращениях жителей и должен ощущаться людьми как конкретная перемена в их городе или поселке. От ремонта дороги до открытия нового кабинета врача. Новая программа стала прямым продолжением прежней, которая была практически полностью выполнена. В Сочи собрали первый урожай российских бананов. Партию весом 150 килограммов доставят в новороссийский филиал Федерального центра безопасности и качества на экспертизу. В мае эксперты уже исследовали сочинские бананы, собранные на ранней стадии спелости. Тогда они показали почти двукратное превосходство по содержанию магния. Вернусь буквально через час, а далее хорошее настроение, любимая музыка и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, как же приятно после стола заказов снова появляться в эфире, потому как градус моей самооценки бамса уже бьется об потолок. Огромное вам спасибо за добрые слова, за позитив, за тот невероятный настрой, который вы дарите. Ну, а я со своей стороны, если вам вдруг на ночь глядя необходим повод для радости, подброшу сейчас сразу два таких. 127 дней осталось до Нового года, всего ничего, можно начинать сначала список подарков приготовить, ну, а потом потихоньку закупаться, ведь друзей, родных и близких у вас наверняка ого-го сколько. Ну и до наступления нового лета осталось 278 дней. Много это или мало, решайте сами. Главное, что вот это лето, лето с пометкой 2026, мы с вами классно провели и также здорово, я уверена, завершим. Ну а потом откроем объятия новому сезону, согреем эту осень на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

кому-то доброго позднего вечера желаю, а кому-то и вовсе доброго утра. Если у вас уже начался четверг, то пусть это будет день максимально легкий и комфортный. Как вы спросите, накануне пятницы, когда столько дел? Да легко, я уверена, все задачи деловые распределите, все дела буквально щелчком пальцев. Вот так сделайте, и все у вас будет замечательно. На пятницу, ну, собственно, это даже и не рабочий день. А так, малюсенькое предчувствие перед выходными. Оставайтесь здесь, на русском. Я уже совсем скоро заведу свою любимую песню «Мы летим, полуночное такси», ну и далее по тексту. В полночь вас покину, оставлю вас в надежных и нежных руках Дмитрия Лебедева, а в ближайшее время Юлия Савичева, Бурито и гости из будущего на русском.

Вот, дорогие мои, что ни говори, а на нежность и на беспечность также требуется изрядная отвага, потому как распахнуть свое сердце навстречу чему-то новому, вот это, я считаю, по-настоящему поступок сильного человека. И если вы также отличаетесь редкой смелостью и незаурядным чувством юмора, то давайте к нам сюда, на Русское, присылайте ваши шутки, которые наверняка будут уникальны, неповторимы и только вами придуманы. А помните, что лучшие из них в эфире озвучит неподражаемый Антон Юрьев. Но авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru. Доброй ночи, доброго позднего вечера. На Русском оставайтесь, я уверена, как всегда, все будет хорошо.

0: Супер-диджей.
1: Ох, друзья мои, в диджейской профессии так же, наверное, как и во всякой, когда ты начинаешь работать, сначала ты немного боишься, потом проходит пару лет, и ты начинаешь чувствовать, что «А, я суперзвезда, я все могу». И только потом, когда проходит пара десятилетий, до тебя доходит, что ты ничего не знаешь, и тебе нужно продолжать учиться, самосовершенствоваться, открывать новые горизонты и обрастать новыми интересными подробностями для того, чтобы твоим слушателям всегда было с тобой по-настоящему хорошо. Вот такие философские размышления на ночь глядя. Кстати, я самосовершенствоваться начну, пожалуй, завтра с утра пораньше, а сегодня буду просто отдыхать. И вместе с вами песни классные слушать здесь, на русском. Жасмин сейчас, впереди Максим и горяченная премьера в исполнении Александра Шоуа. Не пропустите.

0: Реклама на русском.
1: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Друзья мои, я не знаю, как вы, а я сейчас изображала парня с гитарой. Ну, не знаю, что у меня из этого вышло, но совершенно точно было ощущение, что куда-то мы вернулись на старт нулевых или на конец 90-х, да, Дим? Привет.
1: Да я бы даже сказал, где-то начало 90-х, да, 91-й, 92-й по саунду.
0: Конечно, конечно. Дмитрий Лебедев, который разбирается в звуке, наверное, гораздо лучше, чем я, Дим, потому что я, наверное, по-девчачьи очень к этому вопросу подхожу, все больше на эмоциях. А ты как настоящий профи, как специалист.
1: Я тебе скажу, на самом деле все гораздо проще. Тогда у меня еще был телевизор, поэтому свежо предание, да.
0: Да ты что? А сейчас только радио осталось?
1: Да, вот конечно, и только русское, да.
0: Ты настоящий молодец, настоящий патриот любимой радиостанции. Дим, я тебе желаю прекрасной ночи. Наши слушатели, как всегда, скучать не дадут. Я их тут разогрела в столе заказов. Я думаю, что дальше продолжите в том же режиме.
1: Разогрело, да.
0: Друзья мои, спасибо вам за сногсшибательный вечер. Завтра в 18 повторим на бис в сопровождении моих коллег, а в 8 вечера снова останемся с вами тет-а-тет. Пока.
1: Пока, Ир.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Школьники Ростовской области не смогут пользоваться телефонами во время уроков. Об этом говорится в приказе номер 316 Минпросвещения. Ученики смогут воспользоваться смартфоном во время занятия только в экстренном случае. На переменах разрешается использовать телефон. Нарушение этого правила влияет на оценку по поведению. Эти изменения вступают в силу с 1 сентября. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в 32 территориях Ростовской области до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. Высокий риск пожара фиксируют в Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге. Жители Дона просят не разводить костры. Нельзя выжигать сухую растительность и быть осторожным с огнем. При пожарах следует звонить по телефонам 101 или 112. В Ростове из-за техобслуживания сетей обрезки деревьев отключат свет по сотням адресов. Так, завтра с 9 утра до 5 вечера света не будет по площади Толстого, Базарной, проспекту Коммунистическому, Ларина, Герасименко, Погодина, переулку Ашхабадске. В пятницу аналогичный период отключения с 9 до 5 запланирован для площади Толстого и Карла Маркса. В Ростове 20 градусов тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Мне нравится, что сегодня этот вопрос с повестки дня окончательно снимается. Нынче на русском радио день Артура Пирожкова. С утра и до вечера слушаем любимые песни, эксклюзивные комментарии от самого артиста к этим песням. Если что, кто не понял, нет, не песню за песней, а в течение дня, разумеется. Ну а вечером Артур Пирожков станет главным гостем шоу «Вечер на русском». Начало шоу, кстати, 18:00. Не пропустите. И в целом, сегодня артист даже встретится со слушателями. Но не со всеми, всех приходовать не успеет, хотя его красивого и обаятельного обычно хватает на всех. Но сегодня эксклюзивную личную встречу в столе заказов обеспечена непосредственно человеку, который выиграл эту личную эксклюзивную встречу. В общем, удачи Артуру Пирожкову. Сегодня у него задач на русском радио предостаточно. Ну а мы, русское радио, конечно же, как и обещали, будем крутить его песни. Часто и, разумеется, с удовольствием. А слушать нас можно, как всегда, в любом месте. Можно стационарно дома, можно уже на работе, если вы уже приехали. Можно даже в маршрутке, если вы еще по пути. Вам желаю продолжения бодрого вечера. Нам и вам доброй ночи. Вам утро доброго и доброго дня вам. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Мани Лорак на русском радио. И хочется отметить, что наполовину это вполне себе нормальная история для любви. А вот про четвертинку Ржунова это, конечно, вообще не сюда. В конце концов, большое светлое чувство — это вам не булочное, в которую, как известно, наши люди на такси не ездят. Впрочем, в этом часе про такси у нас песен не будет, зато намечается трек про Есенина. «Подруга» совершенно точно случится. Про мир в целом послушаем и про сплетни в частности. Соответственно, появится Нава, ну или Наваи, если уж хотите. Я его обычно сокращаю так же, как и Мону, которая в компании с ним. Наташа Подольская и Регина Тодоренко появятся. И, соответственно, Ёлка и Дмитрий Маликов тоже вашему вниманию. Всем-всем-всем по-прежнему желаю отличного настроя. Вам желаю бодрого вечера. Нам и вам, да, впрочем, тоже. Ранней ночки, поэтому вполне себе бодрый. Вам шлю привет и пожелание доброго утра и доброго дня заодно. Чуть позже уже некоторым пожелаю даже доброго вечера. В общем, все у нас идет по плану. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я до 7 утра с удовольствием буду в вашей компании. И как вы поняли, песен хороших и разных у нас предостаточно. Мы же радио, мы же русское.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Чтобы похудеть к лету, нужно было начинать еще прошлым летом. Ну кто ж знал? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: города.
1: Вот, мне кажется, это небольшой, но все же проблемка. И сегодня в новостях послушал, переносить, не переносить памятник Пушкину. Про Есенина пока еще речи нет, но тем не менее. Все-таки хотят перенести его совершенно в другое место. А я вот стою на том, что сколько себя помню, он всегда стоял именно там. И более того, под памятником всегда значилось самое лучшее место для свиданий. Ну, представьте себе, а вдруг у меня бес в ребро, а? И с моим-то ориентированием буду я по Пушке бегать, искать, где у нас монументальное наше все. Нет, так не годится. Пусть уж где стоял, там и стоит кудрявенькой. 00:43 на наших рускрадийных. Вслед за песней Есенин от Наваи и Моны на русском радио появится другой наш все. Филипп Киркоров и песня «Просто подай». Матушка, матушка-земля, конечно же, от Татьяны Куртуковой, да и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио. До окончания этого часа чем-нибудь да порадуем. Всем-всем-всем по-прежнему желаю, конечно же, отличного настроя. Сегодня четверг, канун пятницы, прекрасно все складывается.
2: На русском радио.

0: Ну что ж, как верно заметила Слава в начале свежего музыкального часа и деликатно констатировала, одиночество – так себе занятие. И хочется сказать, что не имеет значения, как это одиночество выглядит. Новенькое оно или молью побитое. В любом случае, давайте уже, не вдаваясь в подробности, гнать его за шеи. Для этого существует, конечно же, вечер пятницы, но в любое другое время, если вы человек активный, вполне можно посмотреть на этот мир другими глазами, и, возможно, вторую половинку прибьет, причем к вашему причалу. Заговорил опять как женщина из ЗАГСа, но мне очень хочется, чтобы у каждого было по половинке. Может быть, не знаю. Взрослые люди всегда говорят «не знаю» вместо чего-то совершенно точно максималистского, как это бывает у подростков и юношества. Да, единственное, что я знаю совершенно точно, это то, что в ближайшее время у нас будет только самые лучшие и самые любимые на русском радио. Например, через пару секунд появится Сергей Лазарев, не прям тут или прям там, а тут или там. Так ровно песня и называется. Другая от Светы, Артик и Асти, в компании с Артемом Качером, их самый, на мой взгляд, громкий хит «Грустный дэнс». А также будут группа «Студио» и сольные выступления Юрия Киселева. Меня же зовут Дмитрий Лебедев, также один без ансамбля, но чувствую вашу поддержку. До 7 утра между песнями буду в вашей компании. Всем желаю отличного настроя. Сегодня четверг, это прекрасно. Вам продолжение бодрого вечера, нам и вам доброй ночи, а вам утро доброго и доброго дня заодно. Русское радио с вами.
1: На русском радио.

0: Я бы назвал Вику Дайнек олицетворением русского радио, если бы она шла без стопов. Но раз уж останавливается, значит, это точно не мы. Потому что у нас в круглосуточном режиме все исключительно подряд, да, получается так. Но, с другой стороны, если мы говорим о лучших исполнителях, то подряд какое-то дурное слово совершенно. Без стопов. Нон-стоп, я бы даже так сказал. Все происходит на русском радио. Но разве что мы, диджеи, прерываем иногда поток музыкальный, да, появиться между песнями и что-нибудь вам полезное, иногда приятное, иногда и то, и другое вместе рассказать. Например, сегодня зашел, погуглил, и 27 августа вдруг оказалось днем российского кино. Поэтому весь наш отечественный синематограф поздравляю с удовольствием с вашим профессиональным праздником, всех причастных, разумеется, также обнимаю, лобызаю. Мы вас очень-очень любим. Ну и, конечно же, не могу не сказать, что сегодня Международный день бокса. Это очень похоже на непосредственно российское кино, да и не только российское. То, что происходит там за сценой, это прям бокс настоящий. Но в любом случае, давайте отделим один праздник от другого, и всех боксеров также поздравляю.
1: На русском радио.
0: Ну а в ближайшее время на русском же радио Григорий Лепс и Мот. Песня называется «Я оставлю», потом подтянется Зиверт, ну и что-нибудь еще из любимого на русском.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: В примерочной магазина зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
3: Все будет хорошо.

0: Ну, что там между нами, у нас очень скоро будет повод выяснить. Сделаем здесь же, в эфире Русского радио, в столе заказов, конечно же. Буквально через 14 минут стартует столб заказов. Прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщение. Номер 8-916-003-105-7. Это для всех наших любимых мессенджеров Русского радио, в том числе и любимых ваших, разумеется, если вы предпочитаете именно их. Отправляйте сообщение где угодно, там оставляйте, в пределах, конечно же, Русского радио. Найдемся, но обязательно, не теряйтесь. Что касательно официального сообщества Русского радио, оно всегда существует, а в столе заказов еще и работает ВКонтакте и в Одноклассниках. Тоже все можно, все готово, отправляйте. Не забывайте и в том, и в другом случае про подпись, прям в тексте. Меня зовут Дмитрий Лебедев, ничего сложного, я от вас ничего не скрываю, ведь как на собственном примере показываю, что обозначить имя, может быть, даже имя и фамилию, это никогда не лишнее. Тогда человек точно поймет, что привет и поздравления, пожелания, признание в любви, все это адресовано именно ему. Можно все вместе, можно, конечно, по отдельности. В общем, желаю вам, конечно же, удачи в досыле сообщений, ну и, разумеется, не затягивайте время, потому что оно летит очень и очень быстро. Казалось бы, только поздоровался, и вот уже 1:47.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, рад всех поприветствовать уже в пределах стола заказов русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Очень скоро, я надеюсь, узнаю, как зовут вас. Сообщение надо подписывать. Ну и, конечно же, чуть позже напомню еще наши координаты, хотя они всегда есть, спокойненько лежат или дергаются, я уж не знаю. Давненько не заходил именно в эту категорию сайта русского радио. Но если вам нужно, www.sradio.ru. А мне хотелось бы сразу уже перейти непосредственно к приветам. Алексей Власов пишет: «Доброй ночи, Дмитрий. Москва и любимое русское радио. Ну, здрасте от всех. Оренбург не спит. Сегодня свой день рождения отмечает мой друг Николай Морозов из Самары. Коля, будь счастлив. Также давайте передадим привет тем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Таксистам, тестомесам и врачам. Че, все по трассе, да? Всем, от кого зависит завтрашний день. И, разумеется, не без ведущих русского радио. Ну, куда без нас, а? И хотелось бы, может быть, но нет, без нас не обойдется. В частности, без меня аж до 7 утра. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Вам, Дмитрий, отличного эфира. Ну, в такой компании другим эфир получиться просто не может. И вообще, русское радио с лучшими песнями и самыми лучшими исполнителями. Ну, чего тут говорить. Привет большущий вам и Степной Пальмире, разумеется, также.
0: На русском радио.

Да, не все, что на поверхности сливки. Бывают еще пенки. Фу, у нас сливки, конечно же. И песня «Выше облаков». Добрый вечер, Русское радио пишет здесь. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую мамочку Елену Михайлову. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, денежного благополучия, успехов во всем и чтобы все твои мечты и желания всегда сбывались. Оставайся такой же веселый, счастливый и прекрасный. Люблю тебя. С днем рождения, твоя дочка Ксения. И отдельное спасибо от меня Ксении за то, что выделила ударение. Я бы наверняка поставил в другом месте, но я сирость беспросветная. Поэтому город Торопец. Здесь на Русском радио. И, конечно же, координаты 8-916-003-105-7. Это номер для наших мессенджеров. Отправляйте, с удовольствием принимаем. И ВКонтакте, и в Одноклассниках, официальное сообщество Русского радио также работают.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И я, конечно же, рад видеть как новичков, так и, разумеется, наш самый основной костяк, постоянные слушатели русского радио. Ну, прям семья. Красота же. Ленок, действительно рад вас видеть. Смотрите, дождались мы в Москве вполне себе нормальной погоды. Да, подкапывает время от времени, но не ужас, ужас, правда ведь? Привет большой. Когда-нибудь я передам привет своим роднулям, пишет Александр Валерьевич. Ну, могли бы и сейчас. Но, Александр Валерьевич, вы в своем праве. Когда-нибудь передадите, когда-нибудь отправлю адресату, конечно же. Людмила, здравствуйте. Приветик и вам, и городу Камышину, разумеется. Ирина Гришанкова, также шлю вам большой привет. В данном случае от позитивщика. Оксана Халиулина, здравствуйте. На Сахалине рабочий день в самом разгаре. Да, кто бы сомневался. Привет, большущий. Хочу подбодрить свою коллегу, Бадмаеву Алену, которая сидит и упорно трудится напротив меня. Поставьте что-нибудь веселое. Ну, как известно, песни у нас самостоятельные. Мы тут стали заказов ничего не просим, всем делимся. Поэтому даже не знаю, как охарактеризовать следующую песню. Она уже практически подтянулась. Я бы сказал, не то чтобы прям что-нибудь веселое. Я бы назвал это что-нибудь счастливое. От Стаса Пьехи. И это не анекдотическое времяпрепровождение, где тряпки жгли, смеялись. Нет, здесь нитки и счастье. Вот как-то так.

спросите, каким голосом? Я вам скажу, голосом Юлии Савичевой. Хотя я думаю, что вы и без меня уже догадались, ну или просто узнали. Стол заказов русского радио продолжает свою работу. Дмитрий Лебедев, я. Доброй ночи, русское радио. Передайте привет моей семье из города Губкин Белгородской области. Жене Юлечке, сыну Богдану и дочурке Дарине. Я их очень сильно люблю, пишет Роман. Ну, Роман, и вас не забудем. Привет вам. И еще один приветик из города Шахты. Привет передают водителям аютинского хлеба. Или аютинского. Вы уж разочек бы поправили меня, я бы запомнил. Особенно Виталий Федоров. 66-й график. Виталь, все будет хорошо. Владимир, 60-й рейс. Ну, шишавенькой на всяком случае. Во всяком случае, мне кажется, со словом рейс всегда связана дорога. И перехожу на следующую страничку. Здесь у нас Елена Соколова. Доброго времени суток, Дмитрий, и легкого эфира. Спасибо большое. И вам здрасте. Привет всем ночным слушателям с Пальма де Майорка. С уважением, Елена Соколова. Большой вам привет. Я не знаю, живете, отдыхаете, но раз привет оттуда. Стало быть, наверное, совмещаете приятное с полезным. И живете, и отдыхаете. Но если что, обозначьтесь как-нибудь. Будем конкретику, конечно же, нести в эфир вместе с вечным и приятным. Что у нас в столе заказов и происходит с переменным успехом, потому что все зависит от вас. Пишите, хотите, воспользуйтесь мессенджерами, хотите в соцсетях, ВКонтакте и в Одноклассниках, все для вас. До звонка.

0: Продолжается стол заказов русского радио. Как уже и сказал, и мессенджеры, и соцсети у нас, конечно же, работают. Работают по-разному, но работают. 8-916-003-105-7. Это, конечно же, для наших любимых мысяк. Отправляйте, оформляйте и, конечно же, не забывайте подписывать прямо в сообщениях. Непосредственно сообщения, тоже письменные, в официальном сообществе русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках, имеют место быть. Вот, Елена Соколова ответила все-таки, живем на Пальма де Майорка. Значит, все-таки попал в самую точку, совмещаете полезное с приятным. Как с погодой-то у вас? Могли бы, кстати, и написать, чтобы сразу потешить мое любопытство. Мы, конечно, рады бы не отставать, но не все у нас получается сразу. Майорка у нас, конечно, своя, а вот Пальм у нас не хватает. Хотелось бы и солнышко преимущественно днем, и вечером бы хотелось тоже захватить, поскольку, ну, понятное дело, после работы люди возвращаются. Что-нибудь в качестве пигмента на лицо получить всегда приятно. Что же у нас тут еще из приветиков? Виктория Колесник, рад вас видеть. Сразу передаю привет и Беларуси в целом, и Минску в частности. Любимому радио огромный привет. Асса медика бригаде номер 1 и 2. Вчера еще 4 была. Куда дели? Приветики большущие. Отрабатывайте как следует. Или дорабатывайте как следует. Это уж как кому будет угодно. Ну а мы порадуем, как всегда, и приятным словом, и, разумеется, музыкой. Максим, не отдам на русском радио.
1: На русском радио.

Я верю, так все и будет. Конечно же, все будет хорошо. Да еще и под музыку русского радио. Кстати, 2 часа и 33 минутки на наших. А мы вам доброй ночи. Вам продолжение доброго и бодрого вечера. Вам, конечно, утро доброго дня и вечера заодно. Опять же, в разное время пребываем, но видите, все успеваем и привет передавать, и, может быть, даже поздравлять друг друга. Я же не в курсе, только какие-то международные и исключительно российские праздники, а вдруг какая-нибудь локалочка у вашего друга, родни, буквально у любимого человека день рождения. Чего вы? Ничего в себе не держите, отправляйте. Все обязательно передадим адресату. Большой привет из города Энгельса, Саратовской области, всем неспящим. Желаю всем доброй, бодрой ночи. Под песни любимого русского радио. Смотрите, прям моими словами практически все получилось. Вам лично легкого эфира. Любовь, спасибо огромное. Мы с вами сегодня солидарны. Как говорится, рыбак рыбака. Хочу поздравить своего любимого мужа с годовщиной свадьбы. 26 лет вместе. Игорь, я тебя люблю очень сильно. Вот догадайтесь, трех раз чего не достает. Правильно. Имени невесты, которая 26 лет назад вышла замуж за Игоря. Ну, хоть одного персонажа из этого коллектива мы с вами успели определить. Подписывайтесь.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Стол заказов Русского радио.
4: Полагаю, еще что-нибудь из приветиков уже стоит добавить. Или еще стоит добавить, я даже не знаю. Я всегда очень травматично подхожу к концу стола заказов. Он уже близится. Да, мне хочется еще, а все уже. Доброй ночи, Русское радио. И всем радиослушателям, всем желаю хорошего настроения. Юля передает привет своему мужу Чечерину Дмитрию. И нужно сказать, что его просто безумно обожают. Он ведь заботливый муж, замечательный отец наших двоих изумительных сыновей, пишет Юленька. И классный дедушка нашего внука. Нам с ним повезло. Ура, написано. Я бы даже сказал троекратное ура. Юленька написала из Майкопа. И вам, Юля, и супругу вашему, и дедушке по совместительству, конечно, большой привет. И городу Майкопу, вне всяких сомнений. Стол заказов пока продолжает свою работу, но уж недолго ему осталось. Несколько сообщений еще успеем, поэтому отправляйте, если что, 8-916-003-105-7 для мессенджеров, ну а соцсети, конечно, найдете. Поехали.

0: Ну, я и говорю, что у нас все по-разному. Где-то среди дождя, а где-то и 33, как написали с Пальмы де Майорка. Привет еще раз, Наталья Анциферова. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, родной Бурятии. У нас утро туманное, а хочется на солнышке еще погреться. Ну, практически как мы. Каждый день выходим с надеждой, и хоть бы в один глаз, а? Хорошего настроения и мирного неба нам всем. Солидарен, Людмила пишет. Доброй ночи, Дима, и любимое русское радио. Доброй ночи. Ночи всем. Передаю большой привет и поставьте, пожалуйста, для нашей любимой крестной кумы Тори очень хорошему человеку песню. Ну, без песен никого не оставляем. Ульяне и Арише, моим лучшим дочерям, привет и моя бесконечная любовь от мамы. И последнее сообщение. Ой, это уже из города Торопец. Я уже практически выучил. Елена Михайлова, которая отмечает сегодня праздник. Ответочка от всего сердца. Хочу выразить свою искреннюю благодарность за теплые души. Душевные поздравления с моим днем рождения, в частности, моей семье, мужу Юрию и дочке Ксении. Спасибо вам за вашу искренность и доброту, за добрые пожелания. Еще раз с днем рождения и прощаюсь до следующего музыкального. На этом стол заказов закрыт.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.